Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто

0: Лучшие хиты и хорошее настроение.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

ночью только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Еще одна именинница у нас есть, это актриса Лиза Моряк, назову ее проект, это «Онегин», «Жизнь по вызову» и многие другие, ну и все проекты Сарика Андреасяна и ее мужа. В детстве и юности Лиза серьезно занималась бальными танцами и была вице-чемпионкой Твери, ее родного города, а также солировала в детском хореографическом ансамбле. С мужем, режиссером Сариком Андреасяном, она познакомилась на съемках комедии «Девушки бывают разные». Пара воспитывает троих детей, двух дочек и сына. Актриса не пользуется услугами профессиональных стилистов для повседневных выходов и сама подбирает себе образы, считает, что чувствует свой стиль лучше остальных.
1: Интересно.
0: Права, в принципе.
1: Ну да, кстати, Моряк, у нее настоящая фамилия, то есть не псевдоним никакой.
0: А я читала, что псевдоним.
1: Нет.
0: Видимо, расходится.
1: Елизавета Романовна Моряк.
0: Интересно.
1: Представляешь, вот так.
2: Может, поменяла или...
1: Да почему? Боже, такая просто быть фамилия, почему нет? В любом случае, я думаю, нет у нее проблем с тем, где сниматься и у кого сниматься.
0: Да, здесь вообще человеку повезло.
1: Ну, с одной стороны, повезло, с другой стороны, когда ты у разных режиссеров снимаешься, ты же, наверное, можешь в разных себя попробовать, во-первых, попадаешь в разную атмосферу творческую, но, с другой стороны, здесь все так стабильно, практично.
0: Привычно, все знакомо.
1: Это правда. Сначала снялась у мужа, да, потом вечером пришла, мужа покормила.
0: Да, приготовила ужин.
1: В зависимости от того, как она его кормит, зависит от того, кем она будет.
2: Такие картины
0: главную
2: получается.
0: Роль или второстепенную потом дадут.
1: Да. Это правда. Давайте наших именинников поздравим. У них, я думаю, все замечательно, а сегодня будет просто великолепно. Я не знаю, наверное, интересно тогда рождаться, когда месяц начинается или заканчивается. Что-то в этом месяце такое символичное.
0: Ну да, прям, переходный такой.
1: Да, какой-то он переходный такой, на границе стоит. Поэтому все, кто родился сегодня, 30 сентября, конечно же, с днем рождения поздравляем. Осень, видите, вам какой подарок сделала в виде золотого бабьего лета, поэтому пускай и в жизни будет так же все замечательно, солнечно, тепло и классно. Так, ну что, движемся дальше. Уже буквально через 10 минут у нас яркие заголовки в утренней гимнастике. Не пропусти.

0: Половина восьмого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 7 градусов. Прямо сейчас на Джем ФМ яркие заголовки. Рита, рассказывай.
1: Сейчас история, которую расскажу, как будто бы она из фантастического фильма, из комикса, из какого-то, но на самом деле она была реальной. В Великобритании молодой человек в костюме Бэтмена, то есть реальный молодой человек, погнался за вором и вернул девушке украденную сумочку.
0: Ого.
1: Это не постановка. Сентябрьским вечером молодой человек приехал с друзьями на тематическую вечеринку в костюме Бэтмена. Вместе с ним были мистер Фантастик, ядовитый плющ и циклоп. Ну, то есть его приятели, которые тоже поднарядились, тоже стали другими популярными персонажами комиксов. Они стояли у кафешки, когда рядом появился какой-то незнакомый мужчина и обвинил двух девушек из очереди в краже, потом выхватил из рук одной из них сумку и бросился бежать. Бэтмен погнался за вором. Дальше. Вскоре к нему присоединились друзья, ну вот эти все циклопы, ядовитый плющ в своих костюмах супергероев. В итоге догнать вора команде не удалось, однако вор выбросил украденную сумочку, причем преступник забросил ее на какую-то высокую кирпичную стену, и молодой человек в костюме Бэтмена, тот самый, сначала попытался достать украденную вещь с помощью самодельного крюка кошки, изготовленного из втулки от туалетной бумаги.
0: Серьезно?
1: Но не удалось. В итоге Бэтмену понадобилась помощь его приятелей-супергероев, которые подсадили его, чтобы достать сумку. Ну, вы представляете вот эту картину, вот эта вот банда?
0: Сначала бежит за человеком, потом
1: там друг друга пыжится, да. Очень забавно. Сумку изъяли, вора так и не нашли.
0: Вечеринка удалась.
2: Вор, наверное, в костюме Джокера был.
1: Вполне возможно, но там вот какая-то...
2: Девушка в костюме женщины-кошки.
0: А может, это была Красная Шапочка?
2: И Бэтмен.
1: Где-то еще бабушка набежала.
0: Почему нет? Я не знаю. Ну просто там
1: пирожки.
0: Кто угодно мог быть. А этот персонаж, что он не был в костюме вора? Может быть, тоже костюмированная какая-то была штука?
1: Нет, это была реальная, но все, что-то пошло не по плану. Не, сначала должна быть костюмированная вечеринка. Угу. Но что-то пошло не по плану, и пришлось догонять вора.
0: Слушай, это симпатичнее, чем когда там сосиска, например, хот-дог дерется какой-нибудь таблеткой.
1: Ну и вообще в сосиске не так удобно в этом хот-доге бежать, представляешь?
0: Да, я бы за то, что вот такие прям герои нам нужны.
1: Да, ну и там удобный комбезик, а то, представляешь, в этом хот-доге лезть куда-то с этой втулкой из туалетной бумаги, что-то цепляться.
0: Ну, как-то все логично, представляешь, а то если бы случилась эта ситуация, я побежал, циклоп, например, сделал все, спас человека, а Бэтмен как бы уже сразу и не Бэтмен стал, а тут вот надо оправдывать костюм.
2: Все логично.
0: Все-таки иногда костюмы делают из нас героев.
1: Это костюм точно. Спас.
0: Это яркие заголовки на Джем ФМ.
3: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 7 часов 32 минуты в Екатеринбурге. В центре города плюс 7 градусов. Синоптики нам пообещали малооблачную погоду без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура днем плюс 17, плюс 19 градусов. В Реже сейчас плюс 3, в Ревде плюс 2, в Краснотуринске плюс 5 градусов.

0: 7 часов 41 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 7 градусов. Время гороскопа в утренней гимнастике. Прямо сейчас расскажем, что же нас ждет в последний день сентября 30 числа. Сегодня у нас среда.
1: Овен, твоя смелость пригодится в самый неожиданный момент.
2: Телец, кто-то попросит совета, и ты действительно сможешь помочь.
1: Близнецы, спонтанная покупка окажется удачнее запланированной.
0: Рак, не стоит сегодня принимать все близко к сердцу.
1: Лев, не бойся отказаться от задачи, которая тебе не по силам.
2: Дева, сегодня тебе особенно захочется навести уют.
1: Весы, случайный комплимент задаст настроение на весь день.
0: Скорпион, отвечай на провокации юмором.
1: Стрелец, короткая прогулка может превратиться в настоящее приключение.
2: Козерог, отпусти контроль в рабочих процессах, результат тебя порадует.
1: Водолея, тебя увлечет тема, которая раньше почти не интересовала.
0: Рыбы, приятная новость, скрасит вторую половину дня.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления. Чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье» – медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Гиганты моря, морские львы в Екатеринбурге. Московский цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина «Голограмма». Гастроли только до 11 октября этого года. Не пропустите. Цирк расположен на пересечении улиц Татищева и Пирогова. 0+.
5: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Джем ФМ. Где пробки?
7: 7.46 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 8 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Амундсен от Бардина до Объездной, также Донбасская, Вибель от Никольского переулка до Таватуйской, Серафим Дерябин от Грузовской до Шаумяна. Много машин на Краснолесье, Требинина до Вильгельма до Гнина. Также на Краснолесье Амундсен от Михеева от Академика Ванцовского и на Вильгельма до Гнина от Сахарова до улицы Краснолесья.

0: 7:50 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 8 градусов. Совсем скоро кого-то из вас мы отправим в кинотеатр. Да не одного, а целых двоих человек, потому что у нас есть два пригласительных в Континент Синема «АЛЛАТРА» на любой фильм. И эти билеты мы разыграем в нашей игре «Три в ряд», которая начнется совсем скоро. А что нужно сделать, чтобы стать участником игры и побороться за пару билетиков, расскажет Маргарита.
1: Нужно просто отправить прямо сейчас смайлик на наш номер в Максе. Плюс 7 932 020 102 и 5. Отправляй, участвуй, и билеты твои.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.

0: 8 утра в Екатеринбурге, за окном плюс 8 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем ФМ, ООО «Алика Групп», парк-квартал, радиостанция.
1: Новости на Джем ФМ.
2: Здравствуйте. Календарь профилактических прививок в следующем году добавит первую российскую вакцину от ВПЧ – вируса папилломы человека. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Планируется начать вакцинацию девочек 12-13 лет. Вакцина против ВПЧ производства российской компании «Нанолек» поступит в медучреждение в конце сентября текущего года. Объем первой партии – 30 тысяч доз. До разработки препарата российский рынок полностью зависел от зарубежных поставок. Напомню, при длительном нахождении в организме ВПЧ повышает риск развития онкологии. Свердловская ГАИ выпустила предупреждение для водителей из-за грядущей непогоды. В ближайшие выходные ожидается похолодание и мокрый снег. Автомобилистам следует заблаговременно подготовиться к зимнему сезону. По ночам ожидаются минусовые температуры. Днем воздух будет прогреваться до плюсовых отметок. Колебания температуры в течение суток могут влиять на процесс вождения. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог возможно гололедица. Летние шины при около нулевых температурах теряют сцепление с дорогой. Увеличивается тормозной путь, отмечают в ГАИ. Свердловчан просят заранее сменить шины с летних на зимние, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге подключены к отоплению почти 2700 домов, а также большинство школ, детсадов и медучреждений. Об этом рассказал замглавы города Владимир Гейко на заседании городской комиссии по пуску тепла. Традиционно в первую очередь к теплу подключаются социальные здания, больницы, детсады, школы, объекты с круглосуточным пребыванием людей. Отопительный сезон, напомню, стартовал в Екатеринбурге 15 сентября. До конца этого месяца отопление должны подать во все здания, пишет «Комсомольская правда». Перед товарищеским футбольным матчем между Россией и Намибией, который пройдет в Екатеринбурге 3 октября, выступит певица Юлия Чичерина. Об этом сообщили в департаменте информполитики области. Чичерина споет на церемонии, посвященной 40-летию Свердловского рок-клуба. Также на мероприятии состоятся тематические шоу, выступления музыкальных коллективов. Фестиваль болельщиков начнется на Екатеринбург-арене в 5 вечера. Сам матч 3 октября стартует в 20:00, пишет «Новый день». Официальный курс доллара в среду 84.43, евро 96.06.
1: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать. Главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
3: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 8 часов 3 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 8 градусов. Синоптики нам пообещали на последний сентябрьский день малооблачную погоду, без осадков, ветер теплый, южный, 2,7 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 19 градусов.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Шоу продолжается.
6: Утренняя джимнастика.
1: Джем

0: 8:06 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 8 градусов. Начинается игра 3 в ряд в утренней гимнастике. Разыгрываем пару билетов пригласительных в Континент Синема «АллатРи» на любой фильм. Красота?
1: Вообще, мне нравится.
0: За приз сегодня поборется Лена. Живет она в Первоуральске, работает в Екатеринбурге. И вот сейчас едет оттуда сюда на работу. А работает на строительной компании. Лен, доброе утро!
2: Доброе утро.
0: Ну, рассказывай, что строит твоя компания? Дома?
1: Продает?
2: Нет,
1: может,
2: моя компания строит, реконструирует банки. Банки ВТБ, Сбербанки и так далее.
0: То есть она, получается, специализируется на тех зданиях, где деньги есть, да?
3: Да, у кого?
0: У кого деньги есть?
2: Да-да-да.
1: Удобно.
0: Здравствуйте, а вы хотите, чтобы ваше здание отремонтировали, да? А вы нам кредит дадите?
3: А деньги у вас есть?
0: А деньги у вас есть? Почитайте вывеску нашу.
1: Интересный строительный бизнес такой.
0: Ну, подожди, у Лены есть кран, экскаватор рабочие, у них есть...
1: Деньги.
0: Нет, подожди, про деньги пока не говорю. У них, а у банков есть деньги. И вот тут их интересы совпадают, понимаешь?
1: Неплохо.
0: Тут другая же может быть ситуация. Банк решил построить себе дом, здание где-нибудь новое, открыть там в Первоуральске. То есть в Екатеринбурге уже много думают, в Первоуральске, ну надо же как-то его строить. И тогда они уже к Лене идут такие: а у вас есть экскаваторы рабочие?
1: Да. Лена
0: говорит:
1: легко!
3: Сделаем.
0: Если у вас деньги, у нас есть. Это хорошо, когда вот так друг другу помогают, да?
1: Да, поддерживают чуть-чуть.
0: Прекрасно. У нас есть 2 билета в театр. В театр, в кинотеатр.
1: Да.
0: Ну, тоже своего рода театр, да? Только приставка кино. Вот, поэтому, если у тебя есть возможность сейчас их забрать, мы будем только рады, только счастливы. Мы не знаем, куда их деть.
1: Да, послушай сначала правила. Мы для тебя включим 3 отрывка из разных песен. Тебе нужно будет угадать всех 3 исполнителей этих песен. Отгадаешь, заберешь билеты в кино. Но если растеряешься, то уже приз начнем разыгрывать в нашем мессенджере, Макс.
0: Готово?
2: Готово.
0: Желаем удачи, поехали.

0: все, прозвучали. Нужны только исполнители.
1: Ой, так, так, так. Угу. Так, ну первый это Филипп Киркоров, я так думаю.
0: Ну, наши все как не узнать, конечно. Да. Там прям корона светится.
1: Второй вот он буквально только играл по радио. И я вот что-то его как-то, вот этого исполнителя-то не очень-то и знаю на самом деле.
0: Да, вот сейчас проблема современных исполнителей.
2: Да, песни знают, а вот.
1: Вот я вот он только что играл буквально, вот я еду на работу, я его слышала, я его подпевала.
3: Ну ты его точно знаешь, он участвовал в «Фабрике звезд».
2: Да.
3: Во второй, по-моему.
2: Да, по-моему, в первый или нет?
0: Сейчас уже повзрослел.
3: Ну такой солидный мужчина.
2: Такой кавказец.
0: Девчонкам нравится.
1: Да. Ну это же не Ираклий, правильно?
0: Ну а почему бы и нет?
3: Почему бы и нет?
0: Чем, что вы видите про
2: Ираклия? Да. Что не так в Ираклии-то?
0: Да.
2: Что не понравилось?
3: Хороший парень, симпатичный.
0: Да, конечно, Ираклий, все. Как будто бы ты с утвердительной интонацией это сказала. Мы услышали. Давай. Да, конечно. Да не за что. Третью что надо разобраться.
1: Это группа, вот их две блондинки было.
3: Точно, все верно.
0: Неплохо. Так.
1: Нет?
3: Все верно, молодец, да. Там яркие.
1: Тельман, что ли, фамилия у нее?
3: Да, в ту сторону все верно.
0: Вообще пока все хорошо,
3: только ты
0: название.
3: Группу назови.
2: Вот сейчас уже почти, ну и группа называлась.
1: Так, как же она называлась-то, господи, это же вот еще из моей молодости.
0: Да.
3: Ну, такая
0: Павлов
3: группа.
0: Работал
3: яркая.
0: С собачками, чтобы выработать.
2: У них
1: да.
2: Что?
1: Так, так, так, так, так, господи, сейчас. Ну вот я их прям представляю.
3: Ну, давай, давай.
0: Мы же тебе подсказываем. В школе проходили условные,
3: две
0: говорят.
3: Две яркие, зажигательные девчонки.
1: Так, так, так, так.
0: Вот если лампочку включать и давать собачке что-нибудь съесть.
2: Да.
3: Да. Ну или лимончик поел.
2: Кто у него вырабатывает?
0: Или собачке бананчик.
1: Рефлек.
0: Да что ж такое-то? Ура! Ура! Это знаешь, ну, Лен,
3: натянули. Как могли, Лен.
1: Натянули.
0: Делали все.
3: Да.
0: Все-таки классическая форма обучения и приема экзаменов, мне кажется, лучше, чем ЕГЭ. Всегда можно договориться. Лен, молодец, сдала зачет. Все. Больше тебя отвлекать не будем. Вручаем тебе пару пригласительных в «Континент Синема» «АллатРи». На любой фильм сможешь посмотреть самые ожидаемые премьеры осени.
1: Отлично, спасибо вам большое. Очень мне приятно. Прекрасное утро.
4: У тебя есть утренняя джемнастика?
5: На 102.5 FM.
6: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
0: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
4: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
5: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? Ха, в букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно.
6: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM. Где пробки?
9: 8 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 9 градусов, 5 баллов на страничке Яндекс.Карты, движение в городе плотное. Стоят улицы Вильгельма Дагенина от Сахарова до Краснолесья, также Московская от Ленина до Пальмира Тольятти, Краснолесья Амундсена от Михеева до Академика Ванцовского. Много машин на Верхотурском проезде от проспекта Космонавтов от ЕК до дома номер 87, также Учителей Турбинной от Вилонова до Космонавтов и на Московской от Фурманова до улицы Куйбышева.

0: 8:20 в Екатеринбурге, в центре города плюс 9 градусов. Всем доброе утро. Осень у нас заканчивается, первый месяц ее, сентябрь, сегодня 30 число. Ну и говорят, что осень — это время, когда человек немножко как-то становится грустновато. Видимо, отпуск закончился, началась школа, это все равно тяжело, особенно входить в школьный процесс.
1: Перестраиваться.
0: Ребенок начинает приносить не очень хорошие, может быть, оценки, родители начинают из этого волноваться, стрессовать.
1: Домашние задания.
0: Да, погода, опять же, вот ладно, сейчас хорошая, а если там дождики начнут, холода, и опять что-то надо там и резину, и одежду,
1: Куча проблем.
0: Ну просто неприятно-то. И начинается так называемая депрессия, как это называется, осенняя, да. Люди стрессовать начинают, волноваться. Поэтому сегодня у нас будет лечебно-профилактическое утро.
1: Да.
0: Мы вам расскажем. Тема у нас сегодняшняя, которую мы решили обсудить. Твой лучший способ справиться со стрессом. То есть расскажем, как и что нужно делать. Ну как мы расскажем? Вы нам расскажете свои способы, а другие, возможно, их примерят на себя и скажут: о, а почему бы и нет? У меня есть несколько таких лайфхаков, которые, по крайней мере, помогают мне. Один из способов, конечно же, это запланировать какое-нибудь мероприятие. Я люблю всевозможные там поездки куда-то, уезжать, там, не знаю, Новый год, просто собраться с друзьями.
1: Обнуляться.
0: То есть, да, с палатками куда-то уехать, либо просто в другой город. И мы, у нас очень, нам нравится с супругой, например, когда мы уже замучаемся, уже невозможно уже когда. Взять и запланировать тур выходного дня просто с субботы на воскресенье в другой город. Недалеко, в области куда-то, но обязательно нам нужно переночевать в этом городе, потому что когда ты возвращаешься утром, просыпаешься в другом городе, совершенно другие ощущения. Вот, и сразу как-то становится хорошо. Поэтому сам процесс планирования, сбора там, надо же все узнать, гостиницы, дорога, развлечения какие-то, и это как-то меня сразу отвлекает и мотивирует на какой-то позитивный лад. По крайней мере, у меня 100% это работает. Вот. А еще один из способов — это пересмотреть какие-то старые любимые фильмы, которые тебе, ну, прям очень близкие, ты там включаешь, и ты уходишь совершенно в другой мир. У меня есть такие фильмы, например, «О чем говорят мужчины», там, причем их несколько частей, то есть там есть и новогодние истории, и летние какие-то можно посмотреть, вот. Ну, либо вот сейчас со Штань идет «Вечная история», я не знаю, но у нас она идет фоном, и мы спокойно так под нее сразу как-то становится, и хорошо, как будто такая семья, на которую посмотришь и понимаешь, что все проблемы-то решаются.
2: В общем, 20 лет назад смотрел со Штань, хорошо было, 15 лет смотрел назад тоже, Штань тоже было хорошо. И сейчас смотришь, и тоже хорошо.
0: А знаете почему? Потому что сравниваешь и понимаешь, что все решается.
2: Да.
0: Все делается. На самом деле просто нужно разговаривать. У тебя есть какие-то твои лайфхаки, как ты выходишь, ну, когда лучший способ сбавиться со стрессом?
1: Да, назову три. Первое — это бег.
0: А, то есть вот, ты на спорте.
1: Ну, любая физическая нагрузка, даже можно просто поприседать, вырабатывается кортизол, становится полегче. Мне нравится надеть именно яркую, классную одежду. У меня такие ярко-сиреневые кроссовки и ярко-сиреневый костюм, а если прохладненько, то розовая яркая курточка. Я так бегаю. У меня это, ну, такое настроение
0: заметно.
1: Все равно улучшается. Да, мне нравится вот в ярком именно бежать, и я смотрю, что многие бегуны тоже в ярком бегут, но вообще, чтобы быть заметным на дороге, на всякий случай, если ты, допустим, перебегаешь.
0: Да.
1: Но и для хорошего настроения других людей и своего. Второе — это моя собака. Погладить собаку, поваляться с ней, потрепать ее за щечки.
0: Животные вообще такие антистресс,
1: да, они выручают, это 100%. Они к тебе прижмутся, они тебя обнимут, полижут чуть-чуть, и сразу как-то легче становится. И третье — это банька.
0: О, да.
1: Вот именно когда у тебя какое-то напряжение есть, настроение, приходишь в баньку еще с веничком, и потом выходишь, и такой расслабленный, классный в любом случае.
0: Вот, наши три способа от Маргариты, парочка от меня. Какие у нас есть способы, лайфхаки, избавиться от стресса. А у тебя что? Рассказывай,
1: да.
0: Пиши нам, другим точно поможет, пригодится твой лайфхак. Плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, наш мессенджер Макс, у нас все стабильно, там же находится наш канал, подписывайся, получай уведомления. Ну, либо пиши в нашу группу ВКонтакте. Твой лучший способ справиться со стрессом. За самое интересное сообщение мы вручим отличный приз, а это сегодня сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии «Папа Джонс», и все это на Jam FM. Барбара Стрейсенд.

0: Половина девятого в Екатеринбурге, в центре города плюс 9 градусов. Прямо сейчас на Джем ФМ яркие заголовки.
1: В Таиланд из-за сильного наводнения неожиданно приплыла семья капибар. Мама, папа и 6 их детей.
0: До этого в Таиланде не было капибар?
1: Ну, именно, чтобы они выходили на сушу, это огромная редкость.
0: А еще на лодке приплыли, да?
1: Нет, они сами лапками. Из-за сильных муссонных дождей и наводнений на севере и в центре страны дикие животные часто оказываются в непривычных для них местах.
0: Угу.
1: Капибары, хоть и считаются отличными пловцами, мы все знаем, как они обожают воду, вот это, в апельсинчиках валяться.
0: Угу.
1: Видимо, устали просто бороться со стихией и решили выйти на сушу, немножко прогуляться, посмотреть местные достопримечательности. На видео они идут по улице, мимо какого-то рынка и выглядят очень растерянными. Они сначала в одну сторону почапали, я бы сказала, потом развернулись в другую.
0: Это точно наш рынок, да?
1: Потом такие, мы не поняли, остановились, опять пошли в обратную сторону. В общем, они не понимают, куда и, главное, зачем их занесло.
0: Бедные капибары.
1: Да.
0: Ну, я даже не знаю, что им посоветовать. В обратную сторону вряд ли им сейчас отправиться доплыть.
1: Ну, может быть, их надо как-то подвезти, такси какое-нибудь.
0: Откуда они приехали?
1: Капибары перевозочные.
0: Они же тебе не скажут место. Так-то понятно, если бы не говорить умели.
2: Не, ну я когда на наш рынок первый раз попал, я тоже себя как капибара вел. Я не знал, где что, с какой стороны находится, куда идти.
0: Куда подойти?
2: Куда и что вообще.
1: Ну, кстати, в комментариях многие пишут, я сам себя чувствую капибарой, и многие даже дают советы, как быть, если ты такой же, как капибара. Что делать, как не тревожиться и так далее.
0: Ага. Ну, в любом случае, пожелаем капибарам, наверное, найти новое место. Вряд ли они уже вернутся на старое.
1: Ну, или
0: приспособиться,
1: там... Ну, да, адаптироваться.
0: Подружиться,
1: да,
0: с местной флорой и фауной.
1: Да, бедняжки. Может быть, их в зоопарк заберут какой-то.
0: Может, они сами придут?
1: Может быть. Кстати, еще вообще в Азии популярна, знаешь, какая услуга, когда капибар моет. То есть, знаешь, слонов можно мыть,
0: так,
1: а это капибар, но надо заплатить там денежек немножко, и на капибару выливает такой половничек водички. Вот, может быть, их туда надо, в это место моечное.
0: А может, не туда и пришли.
2: Помывочное.
1: Может, они помыться просто хотят.
0: Ну, в общем, желаем, чтобы у этих замечательных существ капибар было все хорошо. Такие вот капибары-путешественницы получаются.
1: Прекрасные, да.
3: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 8 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ ООО «Сервисторг», кафе, китайская кухня, «Шангри-Ла». За окном сейчас плюс 9 градусов. Синоптики нам пообещали малооблачную погоду без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура днем плюс 17, плюс 19 градусов. В Первоуральске сейчас плюс 5. В Полевском и Возбесте сейчас плюс 4. В Туринске плюс 6 градусов.
3: Реклама.
4: Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяной утки два крыла. О, Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангри-ла.
3: Кафе китайской кухни «Шангри-ла» открыл для себя.
6: Мои «Шангри-ла». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.

0: 8 часов 41 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 9 градусов. Всем доброе утро. Заканчиваем сентябрь, сегодня 30 число, и тема утра – твой лучший способ справиться со стрессом. Кстати, разыгрываем мы сегодня классный приз, сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии «Папа Джонс». Мне кажется, что это тоже отличный способ справиться со стрессом. Поесть вкусную пиццу.
1: Ну, это не без этого, да.
0: А принципиально получить ее в подарок, ну, как выиграть на GMFM.
1: Тем более в подарок.
0: Шикарно.
1: Вообще супер.
0: Ну что, почитаем?
2: Ирина написала: у кого есть стресс, пора идти в лес. Лес очень хорошо борется со стрессом, негативом и нервами. Проверено. Гуляя по лесу, дышишь свежим воздухом, наслаждаешься красотой природы, думаешь о прекрасном, делаешь кучу классных фоток, и стресса в помине нет.
0: Это правда, действительно. Вот сейчас, по крайней мере, в такую погоду, даже просто прогуляться вдоль берега, ну, или просто по центру, или еще так, в любом месте сейчас в Екатеринбурге красиво, и это правда. Прогулки.
2: Ну, подышать
1: Золотая
2: еще.
1: Золотая осень, да. Угу. Да.
2: Я еще подумала, что запахи вообще тоже помогают бороться со стрессом.
0: Ксюша написала: надо найти работу и давать телу физическую нагрузку, стрессовать будет никогда. Понимаешь? Mm. Если работы интересной нет, физической нагрузки нет, то и стрессовать некогда.
2: Оля написала: один из лучших способов борьбы со стрессом – это спорт. Берем, например, велосипед и на берег Шарташа. Проехаться вдоль озера, и стресса нет. Тоже прикольно, кстати. Еще очень классно, когда видишь семьи. Мама, папа, и там даже бывает двое детей, все на маленьких велосипедиках, на больших.
0: А еще можно поиграть, не знаю, там, например, в настольный теннис, да, или в футбол. Переключиться.
2: Да, в бадминтон можно.
0: Ну, то есть, да, когда ты играешь в спорт, ты там, ну, занимаешься спортом, то ты уже есть какой-то результат, цель.
2: Типа, азарт какой-то,
0: отвлекаешься,
2: да.
0: Тебе уже потом... А если ты еще и выиграл?
2: Кто-то в видеоигрушки, кстати, играет, тоже отвлекается.
0: Побаловал себя. Ну что, продолжаем от тебя принимать сообщения. Пиши нам твой лучший способ справиться со стрессом. Ждем информацию по номеру +7 9 3 2 0 2 0 102 5, мессенджер Макс, там же находится наш канал GMFM, ну либо пиши в группу ВК. Все, за одно из сообщений вручим сертификат на 1500 рублей на пиццу.

0: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
3: Едим и веселимся с наслаждением.
4: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
2: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
5: Это «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: 8.48 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 10 градусов. 6 баллов на страничке Яндекс.Карты. Движение в городе плотное. Стоят улицы Донбасская, Бебеля, Творовская, переулка до Таватуйской, также Вильгельм, Адыгинина, Сахарова до Краснолесья, Краснолесье от Рябинина до Вильгельм, Адыгинина. Много машин нашел у меня на Серфим Дерябиной до Чкалова. На Щербакова от Прониной до Объездной, на Репина, Гурзувской от Начгива Васильева до Московской. Много машин также на Московской от Фурманова до Куйбышева и на Космонавтов от улицы Победы до улицы Челюскинцев.
10: 102.5 Jam FM.

0: горячая. 8 часов 52 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 9 градусов. Совсем скоро начнется игра «Мальчики-девочки», в которой мы разыграем замечательный приз, а это 2 билета в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина «Голограмма» категории 0+. Хочешь оказаться в сказке? А он действительно выглядит как сказка, вот этот шатер,
1: да,
0: такой.
1: Пряничный домик.
0: Да, как вот в фильмах. То у тебя есть такая возможность. Чтобы получить эти билеты в цирк, нужно кое-что сделать. А вот что расскажет Маргарита?
1: Нужно прямо сейчас отправить смайлик на наш номер в Максе +7 932 020 102 5. В игру мы зовем и мальчиков, и девочек. Отправляй смайлик, мы с тобой свяжемся и с удовольствием поиграем.

0: 9 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 9 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джим ФМ ООО «Практика Девелопмент», жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Джим ФМ.
2: Доброе утро. В Свердловской области объявлена опасность от беспилотников. В РСЧС призывают жителей региона быть бдительными. На выборах за пост генсека ООН лидирует бывший вице-президент Коста-Рики Ребекка Гринспан. Прошло четвертое тайное голосование, пишет агентство Reuters. Гринспан получила 10 голосов поддержки, 3 против, 2 воздержавшихся. В июле и сентябре Ребекка Гринспан также лидировала в голосовании.

0: В августе первое место занимала посол Гаяны в ООН Каролин Родригес Биркетт. Как писала ранее газета «Взгляд», и Ребекка Гринспан, и Родригес Биркетт призывали все стороны к диалогу по Украине. В России начала расти так называемая «застойная безработица», пишет газета «Известия», ссылаясь на данные Росстата. Количество россиян, которые не могут трудоустроиться более года, увеличилось почти в полтора раза за год. Их примерно 226 тысяч человек. При дефиците кадров в производстве и строительстве растет конкуренция за офисные должности. Дольше всего работу ищут молодые люди и граждане предпенсионного возраста. На ситуацию влияют низкие зарплаты, распространение искусственного интеллекта, охлаждение рынка труда, отмечает издание. Аномально теплая погода уйдет из Свердловской области в пятницу. Сегодня днем воздух прогреется до плюс 20 градусов по области, завтра днем уже плюс 15, в Екатеринбурге завтра без существенных осадков, по области небольшие дожди, обещает Росгидромет. В пятницу 2 октября ночью уже плюс 2, плюс 4, днем всего до плюс 7. На выходные Росгидромет немного смягчил прогноз, по ночам от 0 до плюс 3 градусов, днем от 4 до 7. Осадки каждый день вплоть до вторника. Напомню, Свердловская ГАИ выпустила предупреждение к водителям: пора готовить машины к холодам. С 3 октября уральские авиалинии запускают прямые рейсы из Екатеринбурга в Дубай. Согласно расписанию на официальном сайте авиаперевозчика, на неделе с 5 по 11 октября запланированы 2 рейса, с 12 по 18 – 4. С 1 ноября самолеты авиакомпании будут летать в Дубай ежедневно. Время полета 5 часов 25 минут. Сейчас из Екатеринбурга в Дубай без пересадок ежедневно летают лишь самолеты авиакомпании Fly Dubai. Также с 26 октября прямые авиарейсы по этому направлению запустит авиакомпания «Победа». Официальный доллар 84.43, евро 96.06.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
1: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
4: 9 часов 3 минуты в Екатеринбурге. В центре города плюс 9 градусов. Синоптики нам сегодня пообещали малооблачную погоду без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура днем плюс 17, плюс 19 градусов.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу продолжается.
7: Утренняя гимнастика.
3: Jam.fm.

0: 9 часов и 9 минут в Екатеринбурге. В центре города плюс 10 градусов. Начинается игра «Мальчики, девочки». Финальная игра в сентябре месяце. Разыгрываем билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина. Голограмма. Категория 0+. Знакомимся с нашими участниками. За мальчиков играет у нас Валерий. Он из Екатеринбурга. Мчится на работу. Работает в стоматологии. Валерий, наверное, с голливудской улыбкой. Да, Валерий?
1: Ну да, почти.
0: Ну да, почему бы нет? Это классно. Многие сейчас тебе позавидовали, потому что все хотят голливудскую улыбку.
2: Конечно.
0: Слушай, Валер, у нас сегодня тема утром. Как ты справляешься со стрессом? Есть у тебя какой-то лайфхак? Как раз и выйти из стресса.
1: Ну, слушать музыку приятную. Угу. Я думаю, только так справляюсь.
0: Все, по
2: хороший
0: мере,
2: совет.
0: Ну, совет от Валерия услышали.
2: Да, замечательный.
0: Так, узнаем сейчас у твоей соперницы. Она у нас из Екатеринбурга, работает домохозяйкой. Зовут ее Ирина. Отвезла детей в школы, садики. Едет домой. Я даже не знаю, она едет домой или на работу. Ирина, привет.
3: Ну, привет.
0: Ты домохозяйка?
3: Где-то на работу, да, да.
0: Да, на работу, скорее всего, да. Вроде как домой, на работу. А мне получается, мне кажется, ты дома там находишься, дома как дома, до того, как отвезешь детей в садик, потом приезжаешь уже как на работу, потом с детьми съездила, привезла и уже опять дома, как будто бы, да?
3: Ну, на работе, да, до самого вечера.
0: Классно. То есть можно расписание повесить там, до 9 утра там у меня дом, с 9 там до 6 вечера работа, здесь все, все здесь. Ирин, здорово. У тебя есть какой-то способ бороться со стрессом, лайфхак?
3: Ой, я очень люблю слушать ваше радио и смотреть за солнцем. Вот сейчас оно очень яркое, меня это очень заряжает, убирает весь негатив.
0: Ну что, и этого достаточно, я считаю.
3: Новый день.
0: Я считаю, что этого достаточно. Мне понравилось, что мы отчасти людям помогаем выйти из стресса, да?
2: Да, много лайфхаков.
0: Это хорошо. Послушали и сразу как-то заулыбались. А еще можно поиграть действительно на GMFM и выиграть, например, билеты в цирк.
2: Тоже приятненько.
0: Прекрасно. Переключение замечательное.
2: Да, чем тебе не способ борьбы со стрессом?
0: Давайте послушаем правила игры и начнем.
2: Каждому из вас прямо сейчас мы зададим по 3 вопроса, на которые предложим по 2 варианта ответа. Ответов на выбор. Палыч будет задавать вопросы Ирине, я Валерий. Все просто, кто даст больше правильных ответов, тот и получит билеты в цирк.
0: Поехали! Валерий, первый вопрос для тебя.
2: Зачем нужен эмульгатор в косметическом креме? Он делает крем ароматным или помогает смешивать жидкости?
1: Помогает смешивать жидкости.
2: Абсолютно верно, смешивает воду и масло.
0: Здорово. Ирин, вопрос для тебя. Скажи, пожалуйста, сколько всего станций метро в Екатеринбурге? 8 или 9?
3: 9.
0: Да, молодец. Такое ощущение, что она все посчитала.
2: Да, только 1, 2, 3, 4.
0: Молодец. 1-1. Вопрос для Валерия номер 2.
2: Вакаме. Японские водоросли или японские бобы?
1: Бобры.
2: Нет, это не бобры, это японские водоросли. Это такая морская капуста по-японски.
0: У нас тоже,
2: да, продается? Типа щука, типа ламинарий, вот что-то в эту сторону.
0: Вкусненько,
2: да,
0: мне что-то нравится.
2: Вакаме.
0: Ирина, вопрос для тебя. Скажи, пожалуйста, делится ли число 77 на 3 без остатка? Да или нет?
3: Нет.
0: Да, действительно, не делится. Умница. Чтобы проверить, делится ли число на 3 без остатка, нужно просто сложить его цифры. Если сумма делится на 3, то есть само число делится на 3, а 77, получается 14, не работает. По одному правильному и по одному неправильному ответу пока у каждого в запасе. Третий вопрос все решит Валера для тебя.
2: Стрижка «Гарсон» — это стрижка с челкой или без?
1: Челкой.
2: Абсолютно верно, молодец.
0: Не задумываясь, четко сразу, да?
2: Да, выпали.
0: Ирин, скажи, пожалуйста, являются ли дятлы перелетными птицами, да или нет?
3: Нет.
0: Действительно, да, дятлы не перелетные птицы. Их клюв способен пробивать даже корочку льда на дереве зимой.
2: Ого,
0: и доставать
2: мощно
0: оттуда маленьких мушек, насекомых, всевозможных, представляешь?
2: Ну да, но их же называют санитарами леса.
0: Вот они поэтому и летом, и зимой санитарят.
2: Борются.
0: Счет у нас равный 2-2, поэтому прямо сейчас вам дадим общий дополнительный вопрос, на который нужно ответить как можно быстрее и как можно громче своего соседа. Внимание, вопрос 1-2. Сегодня среда. Сколько букв в слове среда?
1: 5.
3: 5.
0: Ну, Валерий чуть-чуть.
2: Побыстрее.
0: И чуть-чуть раньше дал. Прям без заминочки. Ирина, замечательное у тебя настроение, поэтому оставайся с нами на Jam FM. Будем тебя радовать и ждать тебя новых смайлов, чтобы поиграть с тобой снова. Очень хочется тебе вручить приз. Хорошо?
3: Спасибо. Хорошего дня.
0: Давай, пока-пока.
2: Спасибо, пока.
0: Ну, Валерию, пока-пока. Валерию даем заслуженную победу. Здорово, что был сегодня с нами. Вот так вот едешь на работу уже с подарками. Вручаем тебе билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина «Голограмма».
1: Спасибо большое.
2: На правах рекламы.
0: Симбиоз классического цирка и современных технологий.
2: Гиганты моря, морские львы, огненные всадники, джигиты на лошадях, акробаты, воздушные гимнасты и дрессированные таксы.
0: Вселенная будущего. Голограмма 3D. Проекция хищных животных на манеже цирка.
2: Представление сопровождает настоящий оркестр.
0: Гастроли проходят по 11 октября. Цирк расположен на улице Татищева напротив стадиона Екатеринбург-Арена. Категория 0+.

0: Где пробки?
1: 9.18 в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов, 5 баллов на страничке Яндекс.Карты, движение плотное. Называю самые крупные затруднения. Стоят улицы Донбасская, Бебель от Никольского переулка, Дотовая, Туйская, здесь потратим 10 минут, также Шаумяна от Серафима Дерябиной до Чкалова, Волгоградская от Сахановской до Белореченской, более 15 минут на Большакова от Московской до Белинского, на Московской от Хомякова до Куйбышева, более 20 минут на Космонавтов от Электриков до Челюскинцев, 25 минут на Шевский от Красных Командиров до остановки Шевская и полчаса на Московской от Фурманова до Куйбышева.

0: 9 часов 23 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 10 градусов. Всем доброе утро. Сегодня у нас антистресс, такое утро антистресс, да, получается?
1: Классное.
0: Твой лучший способ справиться со стрессом. Огромное количество ваших лайфхаков, советов, которые, главное, работают, действенные, потому что у каждого свои какие-то способы. Мы их читаем, вы слушаете и пользуетесь. Это, по-моему, хорошо. Сегодня сделаем
1: прекрасно, более
0: спокойный Екатеринбург. Давай почитаем, что пришло.
1: Света написала: самый лучший способ, как снять стресс, это смех. Даже если не хочется смеяться, нужно выдавливать из себя. Действительно, потом рассмеешься.
2: А, да, потом сам над собой потом.
1: Да, над своим давлением. Можно покричать. Особенно смешно это будет сделать в половник. Металл изменяет звук и делает его смешным.
2: Или в кастрюлю можно.
1: На голову надеть. Еще можно начать с любимым питомцем меняться местами. Ну, начать ходить на четвереньках, обнюхивать все. Поверьте, это не оставит вас равнодушным и вызовет смех. Но это никого не оставит равнодушным, поверьте.
0: Представляю, такой муж стоит, там что-нибудь делает.
2: Муж с работы приходит, а жена... Да, а жена сидит в конуре.
1: Еду выпрашивает. Да,
0: хвостом виляет.
1: Еще, добавляет Светлана, можно петь под какую-нибудь песню, но изменять слова. Короче говоря, смех лечит любой стресс.
0: Ну что, Даш, мы прям представляем. Веселая у тебя жизнь.
1: Да, ты вообще красотка.
0: А вот Наташе пришло сообщение: когда стресс и не хочется никого видеть, включаю музыку. Встаю на беговую дорожку и в итоге так устану, что про стресс вообще напрочь забываю. Второй рецепт: когда стресс уже одолел, но я еще держусь, иду на шопинг. Порадовать себя чем-нибудь. Но тут есть нюанс. Велика вероятность, что стресс начнется у мужа.
2: Это есть такое.
0: Непонятно, во сколько мне обойдется снять стресс.
2: Такое есть.
1: Ну, слушайте, кстати, девчонки, можно просто походить по магазинам, даже если ничего не хочешь покупать, или купить себе маленький аксессуарчик недорогой, но если там не хочешь сильно тратиться, это тоже снижает уровень напряжения, тревожность.
0: Мне кажется, вообще, когда у девчонок есть возможность погулять по торговому центру, а если еще есть возможность купить что-нибудь.
1: Потратиться.
0: Это просто великолепно.
1: Тимофей пишет: я вечером после работы играю в Counter-Strike, и сразу легче. Но тоже, кстати, игрушки, это доказано прям учеными, видеоигры. Я помню, даже как-то в ярких заголовках вам рассказывала, что они снимают напряжение, это нормально.
3: О, сколько у меня знакомых таких. Ой,
1: просто без зависимости, если.
3: Ну вот просто, да, просто приходят и садятся.
1: Меру знать.
3: Да?
0: Так, ну что, продолжаем от тебя принимать сообщения и истории по теме «Как ты избавляешься от стресса?». Пиши в наш мессенджер Макс плюс 7932020102.5 и наш там же канал находится Jam FM, ну, либо в группу ВКонтакте. Напомню, что сегодня мы разыгрываем прекрасный приз, сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс».

0: 9 часов 29 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 11 градусов. Далее на Джим ФМ яркие заголовки. Рита, что ты нам приготовила?
1: Исследование показало, что россияне тратят на своего питомца больше, чем на себя.
0: Вот так вот.
2: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Джем ФМ.
0: Половина десятого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 11 градусов на Джем ФМ. Прямо сейчас яркие заголовки. Рита, рассказывай.
1: Статистика подъехала. Каждый шестой россиянин тратит на своего питомца больше денег, чем на себя.
0: Мне понравилось выражение. Статистика подъехала.
1: Да. Разгрузилась.
0: Сегодня про собак.
1: Да, в общем, провели опрос не только про кошек, и про попугайчиков,
0: вообще
1: про всех, да, про рыбок. Провели опрос и выяснили, главной статьей расходов на домашних животных стала еда.
0: Ну, понятно.
1: В среднем владельцы тратят на корм примерно 6100 рублей в месяц. На втором месте ветеринарные расходы и лекарства. Это в среднем 4900 рублей в месяц. При этом часть опрошенных сообщили, что в отдельные месяцы расходы на ветеринарные услуги превышают 10 тысяч рублей. Также владельцы тратят на обучение, коррекцию поведения своих питомцев, ну, всякие собачьи школы, как у меня было, например, уход за ними, груминг, спа и так далее. А также еще есть траты на игрушки, аксессуары, переноски, лежанки и так далее. Еще собачий билет в самолет, если нужно, будет куда-нибудь с ним лететь.
0: Слушай, так когда, ну, получается, все заработанные деньги ты тратишь на вот питомца своего?
1: Ну да.
0: Да уж, может быть, доплачивать тем, у кого есть дома кошечки, собачки?
1: Можно. Кстати, вести. Среди представителей разных профессий больше всего на питомцев тратят айтишники. Почти 15 тысяч рублей. На втором месте маркетологи, а на третьем медработники.
0: Интересно, какая связь между профессией и тратой денег.
1: Да, но айтишники хорошо зарабатывают,
0: тогда
1: могут животных себе позволить, и, соответственно, могут и потратиться хорошо. Там хорошие клиники.
0: То есть ты сейчас просто рассказала, у кого какие зарплаты.
8: Видимо,
9: нет,
8: да.
9: Тут же еще нужно свободное время.
0: Да, тоже время нужно.
1: Да, ну, потратить. Они на фрилансе айтишники. Поэтому...
0: Хотя сейчас, видишь, помимо того, что есть свободное время, сейчас же есть возможные доставки тоже. Сейчас и на дом приезжают, и клиники, вот клиники ездят.
1: И это тоже, и собачьи такси есть вообще отдельные.
0: Слушай, ну я не удивляюсь, я вот тут на сортировке зашел недавно в магазин для животных.
1: Угу.
0: Там такой выбор одежды для
1: там
0: них.
1: Там вещи дороже, чем для тебя.
0: Да, там все, пуховики, тапочки, шапки, ботиночки, все, что хочешь, пожалуйста, комбинезончики различные, цвета, фасона на любой размерчик.
1: И окрашивание сейчас для собак есть.
0: Угу.
1: Разные, хочешь там покрасить.
0: А вы заметили,
1: розовый?
0: Когда стоишь в магазине, всегда есть человек, у которого есть питание для кошек или для собаки.
1: Не обязательно. Это святое дело, как же.
0: Ну что, в общем, хочешь завести себе животного?
1: Да.
0: Животных, подумай, сколько ты сможешь на него в месяц потратить.
1: Да, зарабатывай.
0: Вот такие яркие заголовки на Джем ФМ.
2: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 9 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Сейчас в центре города плюс 11 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня малооблачную погоду без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 19 градусов. В Реже сейчас плюс 7 градусов. В Ревде плюс 6. В Краснотуринске плюс 11.

0: 9:40 в Екатеринбурге, за окном плюс 11 градусов. Время гороскопа в утренней гимнастике. Прямо сейчас расскажем, что же нас ждет в последний день сентября 30 числа. Сегодня у нас среда.
1: Овен, твоя смелость пригодится в самый неожиданный момент.
2: Телец, кто-то попросит совета, и ты действительно сможешь помочь.
1: Близнецы, спонтанная покупка окажется удачнее запланированной.
0: Рак, не стоит сегодня принимать все близко к сердцу.
1: Лев, не бойся отказаться от задачи, которая тебе не по силам.
2: Дева, сегодня тебе особенно захочется навести уют.
1: Весы, случайный комплимент задаст настроение на весь день.
0: Скорпион, отвечай на провокации юмором.
1: Стрелец, короткая прогулка может превратиться в настоящее приключение.
2: Козерог, отпусти контроль в рабочих процессах, результат тебя порадует.
1: Водолей, тебя увлечет тема, которая раньше почти не интересовала.
0: Рыбы, приятная новость, скрасит вторую половину дня.

0: Где пробки?
1: 9.45 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 10 градусов, 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит Донбасская Бебель от Никольского переулка до Таватуйской, также Амундсена от Бардина до Объездной, Гагарина от Педагогической до проспекта Ленина. Много машин на Объездной от Громова до Амундсена, на Космонавтов от машиностроителей до фронтовых бригад, на Московской от Фурманова до Куйбышева и на Шевской от Красных Командиров до остановки Шевская.
2: 102.5 Джем ФМ.

0: Запах кофе, говорят же, даже доказали, снимает стресс. Угу. И в магазинах многих специальные кофейни стоят для того, чтобы человек захотел, ему сразу стало хорошо. Да.
1: Запах шарлотки тоже снимает.
2: Пряности тоже, да, имбирь, вот корица, вот. Мускатный орех.
0: В общем, поесть что-нибудь вкусненькое.
2: И это точно.
0: Или приготовить. Ирина написала большое сообщение, цитаты. «Каждое утро еду на любимую работу минут 30, включая музыку, Jam FM, и все, поехали. У вас нереально крутые веселые треки, это невозможно не подпевать и не улыбаться. А если мы куда-то едем с дочкой, тут вообще отдельный концерт. Поем вместе, снимаем себя на камеру, выкладываем в социальные сети».
1: Ну, классно.
0: Да, пишут, что в жизни бывают заморочки, но не все так сложно, на самом деле. Я правда говорю, что на самом деле мы думаем, что некоторые проблемы такие большие, они решаются гораздо проще. Вот музыка, улыбка, движение, любимые люди, немного безумства.
1: И все. Ну, мы стараемся.
0: Ну, да, да, пишет на, да, Ирина, что для нее Jam FM — это гимн хорошего настроения.
2: Это классно, это очень приятно.
0: Это приятно.
2: Хорошо, поэтому что тебе помогает.
0: Улыбайтесь, спасибо. Пойте на здоровье. Мы с удовольствием будем для вас работать. Компьютерные игры отвлекают, помогают. А еще Денис прислал интересное сообщение. Есть такая практика. Нужно скосить глаза и смотреть в течение 10 секунд на кончик носа. И при этом делать глубокий вдох-выдох, вдох-выдох. Тревожность как рукой снимет. Так, все повторили, скосили глаза на кончик носа, вдохнули-выдохнули и написали нам свое сообщение по теме утра. Ну а что тебе помогает снять стресс? Плюс 7-9-3-2-0-2-0-100-2-5. Как ты выходишь из стрессовой ситуации, присылай свои сообщения сюда, либо в группу Jam FM ВКонтакте. Уже совсем скоро подведем итоги, и кому-то из вас вручим отличный приз, сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс».

0: подожди. 10 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 11 градусов. Спонсор выпуска новостей на Jam.fm, ООО «Алика Групп», «Парк Квартал», радиостанция.
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро.

0: В Свердловской области объявлена опасность от беспилотников. В РСЧС призывают жителей региона быть бдительными и аккуратными. Президент Путин подписал указ, запрещающий физлицам вывоз из России в ближнее зарубежье более 1 000 000 рублей наличными. Ограничение не касается ряда случаев, например, юрлиц, ведущих международные перевозки, а также вывоза денег для дипломатических нужд. С июня банки стран ЕАЭС начали ужесточать условия для внесения наличных рублей, увеличивать комиссии. Причиной стал рост притока наличных из России. Указ вступает в силу со дня подписания 29 сентября. В конце сентября Россия получила рекордную за 4 года недельную выручку от экспорта нефти, сообщает Bloomberg. Общая стоимость морского экспорта нефти составила примерно 2 миллиарда 750 миллионов долларов. Это следствие роста физических объемов поставок сырья из-за напряженности на Ближнем Востоке, а также высоких мировых цен на нефть. Между тем, из-за принятия в США адских санкций Индия может существенно сократить закупки российской нефти. Уральские водители снова стали массово получать штрафы на Серовском тракте. На участке от Екатеринбурга до Балтыма на 23-м километре скоростной трассы стоит знак ограничения скорости до 40 км в час. Нарушители, не заметивших знаки, ловят дорожный комплекс, пишет Ядин. Напомню, в прошлом году Серовский тракт стал рекордсменом по числу штрафов за превышение скорости. Долгое время действовало ограничение из-за колеи на 12-м километре трассы. По данным ГАИ, штрафы получили 180 тысяч водителей. В Екатеринбург доставили 30 новых трамваев «Кастор». Еще 20 привезут до конца декабря. Трехсекционные низкопольные трамваи адаптированы к уральскому климату. Салоны оснащены климат-контролем, системой автоматизированной оплаты, радиоинформированием слабовидящих. «Кастеры» выйдут на маршруты 6, 8, 13, а также 14, 15 и 16. Хоккейный клуб «Автомобилист» сегодня принимает «Ладу» из Тольятти на УГМК-арене. Начало матча в 19:00 по уральскому времени. Как пишет sports.ru, в последних матчах «Автомобилист» выглядит стабильнее за счет активности в атаке, а также преимущества домашней площадки. Официальный курс доллара 84,43, евро 96,06.
1: Реклама. Думаешь, купить крутую квартиру – это сложно? А вот и нет. ЖК «Радиостанция» на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
2: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
1: Чик. И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
2: ЖК «Радиостанция». Звоните. 343-1963.
3: За случай ООО «СЗ «Радиостанция». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
5: 10 часов 3 минуты в Екатеринбурге. За окном плюс 11 градусов и светит солнце. Синоптики нам пообещали малооблачный день без осадков. Ветер теплый, южный, 2,7 метра в секунду. Температура днем плюс 17, плюс 19 градусов.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу продолжается.
8: Утренняя джимнастика.
9: Jam.fm.
10: Слушай,

0: Реклама. Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом Мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с Мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
1: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
2: Едим и веселимся с наслаждением.
0: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
1: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
3: ТРК «Глобус». У нас так принято.
1: Щербакова 4. 0+.
4: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
5: Учитель, как вы мудры.
4: Да это не я. Мне в букете сказали.
5: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
4: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
6: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: Jam FM. 102.5. Jam FM.

0: жаргона.
1: 10 часов 21 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов. Подводим итоги. Тема утра. Разыгрываем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Но тема сегодня была замечательная, очень полезная, особенно осенью. Твой лучший способ справиться со стрессом. Поэтому у кого есть какие-то проблемы, могли сегодня послушать утреннюю джимнастику и все решить. По крайней мере, мы так хотим, чтобы у вас было.
2: Заходи, читай, много лайфхаков оставили нашим слушателям.
1: Так, ну что, давай подведем все-таки итоги, выберем то, что нам понравилось больше всего.
2: Да, почитаем еще. Оля написала: для снятия стресса я купила себе 3 картины по номерам. Нарисовала их. Стресс, конечно, немного ушел, потом решил вернуться. Купила картину алмазной мозаики. Тут я уже не справилась, не зашло. А вот рисовать по номерам мне очень понравилось.
1: Некоторые говорят, что еще этот, вязание помогает. И
2: пазлы собирают.
1: Пазлы собирают.
3: Я вот пробовал, по номерам усидчивости не хватает.
1: Ну, это такая, видимо, это история. Вот не для
3: там,
1: всех.
3: Да, вот не для меня точно.
2: Не для гиперактивных людей.
1: Свет пишет: всем доброе утро. Стресс хорошо снимает дыхательная техника, вкусная еда и, как ни странно, просмотр триллеров. Так внимание переключается на фильм и не концентрируешься на своей проблеме. А вообще, как говорит Прохор Шаляпин, надо отдыхать.
2: И это тоже, кстати, периодически устраивает себе отдых, разгрузочку, и тогда стресс все равно поменьше накапливается.
1: Можно посмотреть рельсики с Прохором Шаляпиным, и тоже стресс уходит.
2: Повеселее становится.
1: Он всегда на позитиве.
3: Он всегда улыбается.
2: Как пошутит там.
1: Да, но сообщение, которое мы сегодня отметили, пришло от Сергея. Лучшая борьба со стрессом – это профилактика. Итак, раскрывая дальше, что же входит в понятие профилактика.
2: Давай.
1: А именно, минимум 8 объятий в день, объятий.
2: Так.
1: Обнимашки, они значительно улучшают настроение, я полностью соглашусь, когда пообнимаешься, прям хорошо становится. Парим ножки и не паримся по пустякам.
2: Хорошо.
1: Ванночки для ног – отличное решение в конце любого дня. Но если надо уже меры принимать, то наушники с любимой музыкой Jam FM отлично подойдет. И уши в уши и вперед. Минимум 10 кругов вокруг дома. Всем добра и меньше стресса. Прекрасное сообщение.
2: Слушай, молодец. Совет замечательный.
1: Сереж, берем и пользуемся. Мне про ванночки и обнимашки понравилось особенно. Сереж, вручаем тебе главный приз. Сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс».
4: Джимнастика.
5: Джимнастика.
4: Джимнастика. Утренняя джимнастика.

0: Половина одиннадцатого в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. На Джем ФМ прямо сейчас яркие заголовки. Ритм, давай.
1: Стали известны слова-претенденты на слово года.
0: Слово года.
1: Да.
0: Нишевый же был.
1: Вот эти все там есть.
0: Угу.
1: Список из 40 претендентов на звание слова года 2026 был опубликован еще в начале сентября. Его составили более 80 лингвистов, филологов, журналистов, режиссеров. При отборе учитывалась актуальность и распространенность слов, их связь со значимыми событиями и тенденциями года, а также влияние на общество, культуру и русский язык в целом. В результате опроса сформировался список слов лидеров. Возможно,
0: так.
1: Многие из них вы не знаете, сильно не удивляйтесь.
0: Так.
1: На первом месте слово нейрослоп. Объясню,
0: нейрослоп.
1: Что это, да, это низкокачественный контент, созданный нейросетями.
0: Угу. А, нейрослоп сейчас называется.
1: Да.
0: Это музыка, вот это все. Ну,
1: нейрослоп.
2: Слоп.
1: Да. Да. Угу. Нишевый, конечно, получит твоя любимая.
0: Угу.
1: Но это популярный в узких кругах. Каждое слово буду расшифровывать на всякий случай для таких, как мы. Red flag, ну это уже понятно.
2: Это
1: да.
2: Мы знаем.
1: 6-7, это вот этот мем вокруг числа 67.
0: Ну, он вроде уже отходит, но тем не менее.
1: Да, но я видела на кассе одного супермаркета даже салфетки. Вот 6-7, да.
0: Мерч
1: да,
0: уже
1: да,
0: пошел,
1: да?
0: Да.
1: Слово brain rot — это бессмысленный контент.
0: А.
1: Ну, всякая чепуха.
0: Ну, это практически во всех социальных сетях.
1: Ну да, практически 6-7. Prime era — лучший период. Ну, вот такие слова самые-самые популярные. В прошлом году словом года стала тревожность. Победителя этого года объявят в октябре или ноябре. И узнаем, нейрослоп это или brain rot, ну или 6-7.
2: Я за нишевый, почему-то нишевый какой-то.
0: Нравится тебе больше всего?
2: Да, больше всего.
1: Ну, более понятное,
2: более
1: что
2: понятное,
1: ли, да?
2: Да.
0: Ну, интересно. Ну, видите, потихонечку человеческие слова уже вытесняют и
1: да,
0: возможно,
1: всякие.
0: Скоро и язык будет какой-нибудь уи свой. Поэтому пока еще вроде бы нормально такое, более-менее подборочка. Ну, неплохие слова.
1: Ну, интересные, да. Но если этим общество пользуется, значит, ну...
0: Да, вот ну оно... просто удивительно, что некоторые мы даже и не слышали.
1: Ну да.
0: Нейрослоп.
1: Теперь будете знать.
0: Спасибо, просветило. Это были яркие заголовки на Джем ФМ.
3: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 10 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ. ООО «Сервисторг». Кафе «Китайская кухня» «Шангрила». За окном солнечно, плюс 13 градусов на термометре. Синоптики нам пообещали сегодня великолепный день. Будет малооблачно, без осадков. Ветер теплый, южный, 2,7 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 19 градусов. В Первоуральске сейчас плюс 8 градусов. Полевской Асбест плюс 7. В Туринске плюс 10.
3: Реклама.
4: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
3: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
6: Моя Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.

0: 10 часов 52 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 13 градусов. Сегодня у нас последний день сентября, 30 число, завтра же встречаем октябрь. Октябрь, кстати, первый день тоже будет еще неплохой, тепленький примерно как сегодня, а вот со 2-3 там уже к выходным обещают нам осадки, дожди, снега даже. Главное, чтобы не было как в Токио. В Токио зафиксировали рекордный по продолжительности
1: дожди, там 34 или 35 дней подряд.
0: 34 дня подряд, самая продолжительная серия осадков в японской столице.
1: Вообще бедняжки, как они там держатся.
0: Ну, как-то так держатся. Да. Мы что-то подобное летом переживали.
2: У нас было тоже, да.
0: Когда все, весь урожай утонул.
2: Вспомните-ка, да, у нас
0: лило и лил. А вот теперь как будто подсушивает, знаешь, то есть намочило, теперь, пожалуйста, положи.
1: Балансик.
0: Да, к балансу приходит.
1: Сегодня можно себе приобрести какой-нибудь классный плед. Сегодня день уютного вязаного пледа.
0: Плед — это прекрасно. У меня их несколько. Один даже в машине лежит.
1: У тебя яркие?
0: Один у нас такой, типа зебры, что ли, зебристый. Ну, яркий, да, черно-белый. Вот. Есть коричневый плед, есть синий плед. В машине лежит белый плед, бежевый.
1: У меня собака, у меня очень много разных пледиков. Он на них валяется, и поэтому я прям их постоянно миксую.
0: Пледик для собаки?
1: Да, конечно, чтобы ему тепло было, да.
0: Ничего себе.
1: Да. Ну как вы хотели? Сегодня вообще день мурлыканья и потягивания. Сегодня можно.
0: Сегодня особенно у кого есть котята.
1: Да, помурлыкать чуть-чуть можно.
0: Это правда.
1: Сегодня еще день интернета.
0: Ну вот, можно совместить интернет-мурлыканье, намурлыкать нам какое-нибудь поздравление, например, или передать
1: хорошо.
0: Привет. Плюс 7-932-020-102.5, мессенджер Макс. Все, ждем в течение всего дня, ад за весь порадует. Также ждем появления диджея Дэна, и Яна Ефимова должна скоро уже появиться и принести нам порцию свежих историй. Будет рассказывать вам в течение всего дня, что интересного происходит в Екатеринбурге, да и вообще в мире. Но мы вам желаем отличного, теплого дня, получить от него максимум.

0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. В Екатеринбурге подключены к отоплению почти 2700 домов, а также большинство школ, детсадов и больниц. Об этом рассказал замглавы города Владимир Гейко на заседании городской комиссии по пуску тепла. Традиционно в первую очередь к отоплению подключаются социальные здания, больницы, детсады, школы, объекты с круглосуточным пребыванием людей. Отопительный сезон, напомню, стартовал в Екатеринбурге 15 сентября. До конца месяца отопление должны дать во все здания, пишет «Комсомольская правда». Свердловская ГАИ выпустила предупреждение для водителей из-за грядущей непогоды. В ближайшие выходные возможны минусовые температуры по ночам, дождь с мокрым снегом. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог может возникать гололедица. Летние шины при около нулевых температурах теряют сцепление с дорогой. Увеличивается тормозной путь, напоминают в ГАИ. Пора готовить машины к холодам, пишет «Комсомольская правда». Добавлю, что Росгидромет смягчил прогноз на выходные. Сейчас в прогнозах минусовых отметок нет, но температура может опускаться до 0 градусов. Скончался главный эпидемиолог Свердловской области Александр Харитонов. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минздрава региона. Выдающийся врач подготовил несколько поколений специалистов, занимался научной и просветительской деятельностью. По сути, выстроил службу клинических эпидемиологов в Екатеринбурге, отметила замгубернатора, областной министр здравоохранения Татьяна Савинова. Александру Харитонову было 75 лет, пишет «Коммерсант». Сборные команды по футболу России и Намибии прибудут в Екатеринбург завтра, 1 октября. В 18:05 в Кольцово прибудет сборная команды Намибии, в 20:05 сборная команды России. Напомню, товарищеский матч состоится на Екатеринбург-арене 3 октября. Перед ним выступит певица Юлия Чичерина, сообщили в департаменте информполитики региона. Чичерина споет на церемонии, посвященной 40-летию Свердловского рок-клуба. Также на мероприятии состоятся тематические шоу, выступления музыкальных коллективов.

0: Фестиваль болельщиков начнется на Екатеринбург-арене 3 октября в 17:00. Сам матч стартует в 8 вечера. Официальный доллар 84.43, евро 96.06.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
1: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
4: Всем доброго-бодрого. В Екатеринбурге 11:02. За бортом солнечное и плюс 14 градусов. На сегодня синоптики пообещали малооблачную погоду, без осадков, ветер с юга 2 до 7 метров в секунду. В течение дня 17-19. Выше нуля.

На любой вкус в огромном количестве. С неба падают мужчины, осталось только подхватить и выбрать. Джерри Холлиуэлл с таким прогнозом на Jam.fm. У нас же прогноз более реалистичный. Сегодня и завтра отличная погодка, а вот начиная с пятницы и на выходных уже значительное похолодание. Так что готовимся и, конечно, в первую очередь ловим моменты. Хорошей среды, зовут меня диджей Дэн. Скоро две Маши, затем Хан и Крил Мойтон. Ну а продолжат музыкальный нон-стоп на Jam.fm Джонни и Федук.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много три.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Максим Матвеев заявил, что женщины должны править миром. Известно, что один из самых красивых российских актеров ведет достаточно закрытый образ жизни. Он редко посещает ковровые дорожки и комментирует личные моменты. Однако недавно Максим согласился на интервью. В нем он очень тепло высказался о роли женщин в мире. Матвеев прокомментировал, цитирую: «Для меня женская природа, как таковая, в контексте нашего мира, стоит на первом месте, первее, чем мужская. Мне кажется, что по своей природе женщина более созидательна, чем мужчина, в какие-то моменты даже мудрее». Как пишет The Voice, Максим считает, что именно женщины должны править этим миром, и тогда он станет намного добрее и мягче. В сети такие слова ценили. Многие шутят, что после этого интервью количество поклонниц у Матвеева только увеличится. Отмечу, что Максим Матвеев счастлив в отношениях с Елизаветой Боярской. Такое мы точно поддерживаем. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Половина 12 в Екатеринбурге. Ну а за бортом по-прежнему солнечно и пока плюс 14. На сегодня синоптики пообещали малооблачную погоду без осадков. Ветер с юга 2 до 7 метров в секунду. В течение дня 17-19. Выше нуля.

символом Урала. С холодной застывшей красотой. С Малахитом винтаж на Jam FM. Ну а твою просто красоту и хорошее настроение в первую очередь. Продолжаю подпитывать хорошей музыкой. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро наш земляк. Не лето, а затем Феликс Эйн и Жасмин Томпсон. Ну а первыми в списке блестящие на Jam FM.

0: Валерия Василевская на Jam FM, более известная как Beer Wolf, посмотри в глаза. Ну, а твой взор пусть сегодня умиляет, картинка дня сегодняшнего, картинки, то, что улыбается, вдохновляется. Ну, а я добавлю хорошую музыку, зовут DJ Dan. Скоро Crash Adam, затем Zivertz, ну, а продолжит музыкальный нон-стоп на Jam FM Максим.
1: Реклама.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
6: Это Глобус. У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
2: 235-0905.
7: Jam FM.
2: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.fm.
2: Привет! Барбара Палвин и Дилан Спроуз впервые стали родителями. Модель и актер объявили о том, что у них родилась доченька. Об этой чудесной новости они сообщили в социальных сетях. Как пишет The Voice, оказалось, что малышка появилась на свет еще 7 сентября, когда в США отмечается национальный праздник. Барбара прокомментировала, цитирую, «В этом году мы буквально отметили День труда». Впервые о беременности красавицы поклонники узнали на Каннском кинофестивале. Именно там Барбара вышла в свет в красивейшем голубом платье, которое подчеркивало ее животик. Правда, тогда поклонники были уверены, что у пары родится именно мальчик. Отмечу, что Барбара и Дилан познакомились на звездной вечеринке. Пара сыграла первую свадьбу на родине невесты, в Венгрии, а вторую в США. Поздравляем молодых родителей! Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam.fm.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: Половина первого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе китайской кухни «Шангрила» за бортом. По-прежнему солнечная, плюс 14 на... Сегодня синоптики пообещали малооблачную погоду без осадков, ветер южный от 2 до 7 метров в секунду. Но в течение дня 17-19 выше нуля.
1: Реклама.
4: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
6: Мое «Шангрила». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.

0: Артик и Астина, Джем ФМ, но в нашей копилке не только модный поп, разнообразная музыка и старенькая, новенькая, свежая, на любой вкус и цвет. В общем и целом, все самое хорошее и только для тебя. Например, в ближайшем будущем Венера, затем Мари Краймбрери, ну а подхватит музыкальный нон-стоп PH Electro с англичанином из Нью-Йорка. Меня зовут Диджей Дэн, всем привет!
1: Реклама. Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
2: Все время отвлекается, и трудно запомнить стихотворение. Знакомо? В Центре когнитивных технологий УГМК «Здоровье» дети развивают внимание, память, речь и готовятся к школе. Занятия на игровых нейротренажерах делают обучение проще и интереснее. Екатеринбург, Шейнхмана, 88, Олимпийская набережная, 9/1. Центр когнитивных технологий УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
3: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? Ха. В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-830-30-848.
2: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
4: 235-0905.
2: 235-0905.
4: Джем ФМ.
2: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5. Джем ФМ.

0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Боинг авиакомпании Fly Dubai с сообщением Дубай Тель-Авив, который подал в небе сигнал о захвате, благополучно приземлился в Саудовской Аравии. Об этом сообщают израильские СМИ. По их данным, сообщение о захвате Боинга компании Fly Dubai было связано с конфликтом и даже дракой двух пилотов. Как пишет Лента.ру, ссылаясь на базу, пилоты оказались из России и Украины. Они устроили дебош в кабине самолета, один из них потерял сознание. На борту при этом было около 180 пассажиров, в том числе порядка 30 детей. Режим беспилотной опасности объявили по всему Уральскому федеральному округу. Об этом сообщил полпред президента на Урале Артем Жога. Напомним, в УРФО входят Свердловская область, Челябинская, Курганская, Тюменская, а также ХМАО и Ямал. Жителей просят сообщать обо всех подозрительных объектах по номеру 112. Предупреждение о возможной атаке беспилотников в Свердловской области было объявлено в 8:43. Росавиация приостановила работу аэропорта Кольцово. Задерживаются более десятка рейсов на вылет. Уральские водители снова стали массово получать штрафы на Серовском тракте на участке от Екатеринбурга до Балтыма. На 23-м километре скоростной трассы ограничение скорости 40 км в час. Нарушители, не заметивших знаки, ловят дорожный комплекс, пишет Е1. И напоминает о том, что в прошлом году Серовский тракт стал рекордсменом по числу штрафов за превышение скорости. Долгое время ограничение действовало на 12-м километре трассы из-за колеи. По данным ГАИ, штрафы получили 180 тысяч водителей. Молодость в России заканчивается после 35 лет, для молодых ученых – в 39. Об этом заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, при дальнейшем увеличении средней продолжительности жизни критерии молодости могут быть пересмотрены. Ранее он же заявлял, что возраст молодежи в России следует поднять до 40 лет. И объяснял это тем, что современные люди дольше сохраняют работоспособность, высокий уровень умственной и физической активности. Отмечу, что по обновленной классификации ВОЗ Всемирной организации здравоохранения молодыми считаются люди до 45 лет, пишет РИА Новости. Официальный доллар 84.43, евро 96.06.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 13.03 на наших студийных центрах Екатеринбурга, солнечное, плюс 16. На завтра, 1 октября, четверг, синоптики нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер неустойчивый, слабый, ночью до плюс 10, завтра днем 14-19, выше нуля.
1: Jam.fm. 102.5. Jam.fm.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

Датская певица Аура Дион с компанией друзей на Jam FM. Ну, друзья, обычные компании это либо вечером, ну а так по-хорошему вообще это выходные. Планов тебе приятных, и даже если в них нет друзей, ну, как минимум, можно о них вспомнить, не забывать. Ну, а я не забуду. Представить тех, кто в ближайшем будущем составит компанию. У микрофона я, диджей Дэн, скоро Ева Польна, затем Анна Немченко. Ну, а первыми в списке группа Бис.

0: Бразильский диджей и продюсер Элок и американский певец Халид Робинсон «Погрузись в меня». Ну а мы скоро погрузимся в свежие истории. Буквально через минутку на Jam FM Яна Ефимова, затем прогноз погоды и продолжат музыкальный нон-стоп группа «Сливки».
1: Реклама. Казанова.

0: Казанова, пиф-паф, ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова, заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Гиганты моря, морские львы в Екатеринбурге. Московский цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина «Голограмма». Гастроли только до 11 октября этого года. Не пропустите. Цирк расположен на пересечении улиц Татищева и Пирогова. 0+.
3: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
5: Джем ФМ.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Джем ФМ.
8: Привет! Сильвестр Сталлоне жалеет, что не женился на супруге раньше. Голливудский актер трогательно рассказал о своей семейной жизни. Вот уже много лет он счастлив в браке с Дженнифер Флавин. Сталлоне признался, что жалеет в своей жизни только об одном поступке, что не женился на возлюбленной раньше. Он прокомментировал: «Я бы хотел жениться на своей жене примерно на 8 лет раньше. Я был таким идиотом, прокрастинировал, потому что, знаете, я до сих пор учусь на тех плохих отношениях, так что сожалею об этом. И мне очень жаль, детка». Как пишет Супер, актер добавил, что его долгая нерешительность и былые трудности с доверием частично уходят корнями в детство, когда он страдал от дефицита родительского тепла. Тем не менее, Флавин научила его искренне любить. Отмечу, что Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин в браке уже 30 лет. Думаю, что все делается в нужное время. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
7: Прогноз погоды на Джем ФМ.
1: 13.29 на наших ходиках. В центре Екатеринбурга солнечно, плюс 17 градусов. На завтра, четверг, 1 октября. Синоптики пообещали переменную облачность, без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 10, завтра днем 14-19 тепла.

Если уже объявил капитуляцию, можешь своим победителям отвесить комплиментик, передать что-нибудь хорошее, приятное, привет и поздравления, вообще все, что угодно, наше общение на GMFM, за весь параду, я в твоем распоряжении. Выходи на связь. Макс, плюс 7 93 2 0 2 0 102 5. Можешь писать в группе GMFM ВКонтакте и сайт radio.gmfm.ru. Ну и, кстати, на сайте тоже все звучит для всех абсолютно, кто в онлайн. А здесь парад на GMFM. Напомнил, ну и продолжаю снабжать тебя хорошей музыкой. На подходе Бахти и Туркен, затем Джанек. Ну а продолжится музыкальный нон-стоп на GMFM. Иванушки International.

0: Спонсор выпуска ООО «Алекко Групп Парк», квартал «Радиостанция».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Боинг авиакомпании Fly Dubai с сообщением Дубай Тель-Авив, который подал в небе сигнал о захвате, благополучно приземлился в Саудовской Аравии. Об этом сообщают израильские СМИ. По их данным, сообщение о захвате Боинга компании Fly Dubai было связано с конфликтом и даже дракой двух пилотов. Как пишет Лента.ру, ссылаясь на базу, пилоты оказались из России и Украины. Они устроили дебош в кабине самолета. Один из них потерял сознание. На борту при этом было около 180 пассажиров, в том числе порядка 30 детей. С октября по всей стране повысятся тарифы на услуги ЖКХ. Самая скромная индексация на 8% на Чукотке, самая серьезная на Ставрополье – 22%, пишет Е1. В Свердловской области установлен предельный индекс роста платы за ком-услуги на уровне 9,7%. Для отдельных муниципалитетов предусмотрены исключения. Так, в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле рост тарифов составит 12,9%, в Красноуральске – 15,2%, в поселке Рефтинском – 20%. Власти объясняют,

0: считают превышение предельного индекса необходимостью финансировать инвестиционные программы в сфере водоснабжения и теплоснабжения. Сегодня, 30 сентября, Православная Церковь чтит память святых мучениц веры, надежды и любови. По церковной легенде, святые сестры-христианки жили во II веке в Риме при императоре Адриане и пошли на смерть, не желая отречься от Христа. Их мать София почитается церковью как разделившая страдания своих детей. В этот день верующие молятся святым сестрам, просят об укреплении веры, мире в семье и здоровье детей. В народной традиции этот день называли Вселенские бабьи именины. В этот день поздравляют всех женщин с именами Вера, Надежда и Любовь. Хоккейный автомобилист сегодня проведет домашний матч регулярного чемпионата КХЛ. Примет «Ладу» из Тольятти. Автомобилист набрал 8 очков в 9 матчах. Идет на 7-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» идет 10-й на Западе с 5 очками после 10 проведенных игр. Игра на УГМК-арене начнется в 19:00 по уральскому времени. Прямую трансляцию проведут телеканалы КХЛ, КХЛ Prime и ОТВ, а также Кинопоиск. Официальный доллар 84.43, евро 96.06.
1: Реклама.
2: Думаешь, купить крутую квартиру – это сложно? А вот и нет. ЖК-радиостанция на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
3: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
2: Чик! И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
3: ЖК-радиостанция. Звоните. 343-1963. Заслужив ООС радиостанции. Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
5: 14.03 в Екатеринбурге. За бортом солнечное, плюс 17 градусов. На завтра, четверг, 1 октября. Синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 10, завтра днем 14-19, выше нуля.

А нам не надо читать, сколько до осени, мы уже в ней. 30 сентября на календаре, первый месяц пройден, завтра уже 1 октября. Поэтому, если вдруг что-то не закрыл, сентябрьское время еще есть. Группа Добро на Jam FM, ну и, конечно, есть всегда. Хорошая музыка на Jam FM. Скоро One Republic, затем Мари Краймбрери, ну а первая в списке Зиверт. Меня зовут Диджей Дэн. Всем приветик.

0: И интересное свеженькое в том числе приготовила Яна. И интересное свеженькое приготовила в том числе Яна Ефимова. Буквально через минутку с небольшим свежей историей, затем прогноз погоды и подхватит музыкальный нон-стоп ATB топики A7S на Jam FM.
1: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
3: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
4: Учитель, как вы мудры.
3: Да это не я. Мне в букете сказали.
4: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
3: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
5: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8300-308-48.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Jam FM.
10: Привет! Натан впервые вывел жену на красную дорожку. Популярный сердцеед обычно посещает мероприятия в одиночестве. Однако на днях он вышел на красную дорожку в компании супруги. Оказалось, что именно в этот день звездная пара отмечала годовщину – 15 лет совместной жизни. Как призналась сама Анастасия, она очень нервничала перед выходом на публику, но в итоге прочувствовала эту незабываемую атмосферу. В сети тут же стали размышлять о том, почему артист не приглашал любимую посещать такие события намного раньше. Ведь Анастасия красивая и стройная девушка, которой стоит гордиться. Известно, что Натан не раз изменял супруге. Это всегда очень громко обсуждалось в интернете и породило колкие шутки в адрес артиста. Но несмотря на это, пара все еще вместе. Отмечу, что Натан и Анастасия воспитывают двоих детей. Думаю, что Настя войдет во вкус и будет частенько посещать такие мероприятия. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam FM.
9: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 14.34 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервис Торг». Кафе «Китайская кухня Шангрила». За бортом солнечная плюс 17. На завтра, четверг, 1 октября. Синоптики нам пообещали переменную облачность. Преимущественно без осадка. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 10. Завтра днем 14-19 тепла.
9: Реклама.
11: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
12: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
11: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
13: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
14: Мои Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
15: Приятного аппетита.

Не специально же. С кем не бывает. Вообще мы люди-человеки, нам свойственно ошибаться. А вообще, что все, что делается, делается к лучшему. Моя Мишель Баста, ну а здесь на Jam FM лучшая музыка только для тебя. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Егор Крид с Артикасти, затем Мэри Гум. Ну а прямо сейчас молоко на Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Противоречивая информация поступает об инциденте на борту самолета компании Fly Dubai, который совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Одного из пилотов рейса заподозрили в попытке разбить самолет. Такую версию приводит израильская газета Inet. Напомню, во время полета из Дубая в Тель-Авив экипаж самолета передал код о захвате воздушного судна. Связь с экипажем была потеряна, но восстановилась через несколько минут. Сообщалось, что на борту подрались пилоты из России и Украины. Между тем, израильский 14-й канал сообщает, что пилоты – подданные Омана и Арабских Эмиратов. Режим беспилотной опасности в Свердловской области сегодня действовал около 5 часов. Тревогу объявляли по всему УРФО 8.43. Росавиация приостанавливала работу аэропорта Кольцово. Там задерживаются самолеты. У храма на Крови в Екатеринбурге могут построить пешеходный мост. Идею предложил на форуме 100+ Технобилд директор компании «Алкута» архитектор Алексей Куковякин. По его словам, улица Карла Липкнехта разрезает территорию между двумя храмами. Пешеходный мост объединит пространство между ними. В свою очередь, девелопер «Принцип» предлагает создать в центре Екатеринбурга большой парк, объединяющий Харитоновский сад, скверы у космоса и парк у стадиона «Динамо». Проект показали на совете неравнодушных граждан с участием мэра Алексея Орлова, пишет портал 66. Аномально теплая погода уйдет из Свердловской области в пятницу. Завтра днем уже плюс 15. По области небольшие дожди, обещает Росгидромет. В пятницу 2 октября ночью уже плюс 2, плюс 4. Днем всего до плюс 7. На выходные Росгидромет немного смягчил прогноз. По ночам от 0 до плюс 3 градусов, днем от 4 до 7. Осадки каждый день вплоть до вторника. Напомню, Свердловская ГАИ выпустила предупреждение к водителям. Пора готовить машины к холодам. Сборные команды по футболу России и Намибии прибудут в Екатеринбург завтра, 1 октября. В 18.05 в Кольцово прибудет сборная команды Намибии, в 20.05 – сборная команды России. Напомню, товарищеский матч состоится на Екатеринбург-арене 3 октября. Перед ним выступит певица Юлия Чечерина, сообщили в департаменте информполитики региона. Фестиваль болельщиков начнется на Екатеринбург-арене в 17.00. Сам матч стартует в 8 вечера. Официальный доллар – 84.43, евро – 96.06.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
4: Застройщик компании.

0: компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 15.03 на наших родинах в центре Екатеринбурга. Солнечная, плюс 17. На завтра, первый день октября, четверг. Синоптики нам пообещали перемену облачность, без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Предстоящая ночь до плюс 10, завтра днем 14, 19 выше нуля.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

Люблю тебя, как песня любви. Как ни крути, везде любовь. Селена Гомес на Jam FM. Ну, а все твои прекрасные, конечно же, чувства. Продолжаю подпитывать хорошей музыкой. Двигаемся дальше. У микрофона я, диджей Дэн. Скоро звонки, затем Кост Лакост и Серябкина. Ну, а первым в списке Иракли на Jam FM.

0: эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
3: 235-0905.
5: Jam FM.
3: И здесь снова музыка прямо сейчас.
6: 102.5 Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
1: Привет! Николай Басков признался, что мечтает о детях и жене. Артист рассказал о личной жизни и желании создать семью. Певец, которому скоро исполнится 50 лет, отметил, что мечтает о детях и встрече с женщиной, с которой сможет построить крепкие семейные отношения. Говоря о семье, Басков подчеркнул, что не испытывает проблем в личных отношениях. При этом артист признался, что существует определенная причина, из-за которой он до сих пор не женился и не стал отцом. Он прокомментировал, цитирую, «Придет время, и люди поймут, почему я до сих пор не женился. У каждого есть определенные непростые ситуации». Как пишет Супер, певец намекнул на личную драму, которая сопровождает его уже много лет. Он дополнил. «Вскроются некоторые факты, и всем станет многое понятно о той боли, которая на протяжении почти 25 лет присутствует в моей жизни». Николай отметил, что продолжает верить в возможность встретить свою судьбу. «Думаю, что нужный человек уже где-то рядом». Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 15-29 в Екатеринбурге, в центре города солнечный, по-прежнему плюс 17, на завтра, четверг, 1 октября. Синоптики пообещали переменную облачность без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 10, завтра днем 14-19 тепла.

0: любовь.
1: Любовь — это хорошо. Накрыляется, улыбается. Ну и к ней смело добавляем хорошую музыку. Гость из будущего на Jam FM. Совсем скоро Джампер Дадони и Эмили Робертс. Затем Люси Ботина. Ну а прямо сейчас Ваня Дмитриенко. А меня зовут Диджей Дэн. Всем привет.

0: Тамбове,
1: Сочи, Москву и, конечно, Мальдивы. Свадебный наряд.
2: Jam FM.
3: Реклама.
4: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
5: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
6: Едим и веселимся с наслаждением.
7: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
5: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
8: Эко-глобус. У нас так принято.
5: Щербакова 4. 0+.
9: Телефон рекламной службы Jam FM.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
11: Jam FM.
12: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
13: 102.5. Jam FM. Как красиво.

0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Минцифры опубликовала проект третьего пакета мер против мошенников. В числе инициатив, которые будут реализованы, база участников мошеннических схем. В нее попадут те, кто дает злоумышленникам в пользование своим сим-карты или телефонные номера. Распространять сим-карты разрешат только прямым дилерам, то есть компаниям, у которых есть агентский договор с оператором. СМС-рассылки будут осуществлять только операторы связи, пишет РИА Новости. Выпускники Уральского федерального университета получат свои мантии через 3 месяца после вузовского выпускного. Оргкомитет собрал заявки от тех, кто уже после окончания УРФУ хочет получить свои торжественные комплекты. Выдают мантии, начиная с 30 сентября и по 2 октября. Об этом пишет «Новый день». Напомню, что к выпускному поставщик не успел доставить в УРФУ мантии и шапочки конфедератки. Екатеринбург вошел в топ городов по росту доходов. С января по сентябрь средний доход в уральской столице составил 87 тысяч и показал 20% рост по сравнению с прошлым годом. По размеру доходов Екатеринбург на 15 месте из 170 и на 3-м среди миллионников. Опередили Екатеринбург только Москва и Санкт-Петербург. Врачи напомнили россиянам о ношении медицинских масок. Средства индивидуальной защиты важны в местах, где много людей в период подъема заболеваемости ОРВИ. Вводить всеобщий масочный режим в российских регионах сейчас не имеет смысла, пишет газета.ру со ссылкой на экспертов. Туроператоры назвали самый дорогой отдых этого лета. Тур был продан почти за 30,5 миллионов рублей. За эту сумму россияне почти на месяц отправились в Анталию, рассказали ТАСС в Ассоциации туроператоров России. В рейтинг самых дорогих с мая по сентябрь также попали туры за 23 с небольшим миллиона рублей, за 19 и 18,5 миллионов. Все они в Турцию. Официальный доллар на сегодня 84.43, евро 96.06.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый 3-уровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра, четверг, 1 октября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью до +10, завтра днем 14-19, выше нуля.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 6 минут, за окном в центре города 18 градусов тепла, действительно тепла. По прогнозам синоптиков, сегодня, по-моему, крайний день или последний, когда действительно будет тепло, по-моему, еще завтра будет хорошо, а вот в пятницу уже что-то начинаются дожди. Ладно, давайте всем говорить добрый вечер, всем привет, меня зовут Миша Киселев, и эти два часа я проведу вместе с тобой во время нашего вечернего шоу «Джем без правил», как, собственно, и каждый день с понедельника по пятницу с 17.00. До 19.00. Начинаем мы, конечно, с темы, которая сегодня нас будет объединять. Наткнулся на ролик, где один из небезызвестных актеров, в данном случае Уильям Дефо, если вы не знаете, кто это, посмотрите, потому что это действительно легендарный актер. Его вот кино, вернее, его количество, конечно, просто обескураживает. Но для меня он все равно останется вот этим самым злодеем, гоблином из «Человека-паука» 2002 года. Также он Носферату, «Бедный и несчастный», «Варяг», «Того», «Ван Гог», в общем... Там невероятное количество вообще и список невозможных прекрасных фильмов, которые, ну, в которых он снимался. Значит, он попадается мне в видео вместе с ним, где он пересказывает русские частушки или, собственно, пословицы. И поэтому я для себя тоже на секунду задумался, а какая пословица может характеризовать вот, ну, мой сегодняшний день? И хочу задать этот вопрос тоже вам. Какая пословица часто описывает твою жизненную ситуацию? Ты можешь мне написать, где тебе больше нравится. Например, в личку +7 932 020 125, также канал в Максе, который называется Радио Джем ФМ Екатеринбург. Подписывайся, и ты не сможешь пропустить интересные новости. Ну и, конечно, ВКонтакте тоже висит пост, поэтому залетай туда, оставляй свой комментарий. Значит, моя пословица — это, во-первых, нормально делай, нормально будет. Но здесь, не знаю, пословица это или нет, все-таки она достаточно современная такая история. Ну и, конечно, я понял, что с каждым годом для меня обретает какое-то новое веяние пословица по формату о том, что получилось как всегда. Да, хотели как лучше, а получилось как всегда. Но здесь смысловая нагрузка в том, что мы на самом деле выбираем пословицы для себя, которые подходят в какой-то определенный период времени. Так вот, выбери, собственно, свой и отправь мне. Ну а в финале этого часа я подарю два билета в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина «Голограмма». Поэтому не стесняйся, пиши сообщение. Лучшее на сегодня получит, естественно, этот подарок. Ну а пока впусти музыку. Ну, елка утверждает. А мы, знаете, с большим удовольствием с ней согласимся. Давай ты...

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Казанова.
3: Ех.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления. Чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье» – медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом Мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с Мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: В Екатеринбурге. Как сообщается Россия Яндекс.Карты, на Артинская стоит от дома номер 4 до Армавирской и ГАТ от реки Березовка до 16 километра. Объездной от Московска до Амундсена. Амундсена от Бардина до Объездной. Тормознем на Объездной от Громова до Амундсена. Серафим Дерябина стоит от Объездной до Бардина и ГАТ от 20 километра до Березовского тракта.
5: И снова музыка.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 20 минут, за окном в центре города плюс 16. Начинаю читать ваши сообщения, которые вы присылаете в ответе на вопрос. Какая пословица часто описывает твою жизненную ситуацию? Ну, можем чуть-чуть сузить. Ну, давайте там сегодня, например. Наташа нам пишет ВКонтакте. И смех, и грех одновременно смешно, и хочется плакать. На работе с утра были задачи, думала, быстро сделаю. В итоге компьютер завис, все растянулось, потом новые задачи. Короче, и смех, и грех. Реально, казалось бы, задача. Задачи были максимально простые, но как только все начало подвисать, не получилось, не срослось. Улетаем в канал в Максе, который называется «Радио Джем ФМ Екатеринбург». Света нам говорит: «Поживем – увидим, доживем – узнаем, выживем – учтем». Это просто легендарно для меня сейчас, потому что я знал только первую половину вот этой пословицы. То есть, ну, «поживем – увидим», все. Дальше я не знал, как она продолжается. Теперь, Света, ты открыла мне глаза, и я начинаю смеяться гораздо шире. Итак, Света нам говорит еще раз: поживем, увидим, доживем, узнаем, выживем, учтем. Это очень хорошо. Едем дальше. Леша нам говорит: тише едешь, дальше будешь. Согласен, никуда не тороплюсь. Он говорит: все делаю без суеты и практически все успеваю. Правда, времени требуется много. Но тут надо понимать, задачу надо выполнить быстро или правильно. Видите, всегда вопрос колеблется где-то между-между. Света нам также говорит: поспешишь, людей насмешишь. Вот они, мне кажется, Леша и Света, вы где-то рядом, наверное, едете. Она тоже не торопится в принятии важных решений, несколько раз может все это обдумать, а там туда тогда и получается 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Юля говорит, у нее сегодня день сфокусирован на пословице «вода камень точит». Я так понимаю, что ты, наверное, на повышение зарплаты, да, напрашиваешься? Да, в любом случае, жду ваших сообщений либо в личку плюс 7-9-3-2-0-2-0-1-2-5, либо ВКонтакте, либо канал в Максе, все есть, все тут. Ну а теперь у нас прям по курсу это Гаязов Бразерс, Санта-Лючия. Довелось в моей жизни с большим удовольствием оказаться на одной сцене с этими артистами. Это было шикарно. Ну а теперь давайте почувствуем это все вместе. Ну а через 10 минут у нас будут свежие истории.

0: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
2: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
3: Едим и веселимся с наслаждением.
4: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
2: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шоу.
5: ТРК «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова, 4. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: «Джем ФМ».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на «Джем ФМ».
10: Привет! Максим Матвеев заявил, что женщины должны править миром. Известно, что один из самых красивых российских актеров ведет достаточно закрытый образ жизни. Он редко посещает ковровые дорожки и комментирует личные моменты. Однако недавно Максим согласился на интервью. В нем он очень тепло высказался о роли женщин в мире. Матвеев прокомментировал, цитирую: «Для меня женская природа как таковая в контексте нашего мира стоит на первом месте, первее, чем мужская. Мне кажется, что по своей природе женщина более созидательна, чем мужчина, в какие-то моменты даже мудрее». Как пишет The Voice, Максим считает, что именно женщины должны править этим миром, и тогда он станет намного добрее и мягче. В сети такие слова ценили. Многие шутят, что после этого интервью количество поклонниц у Матвеева только увеличится. Отмечу, что Максим Матвеев счастлив в отношениях с Елизаветой Боярской. Такое мы точно поддерживаем. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
9: Прогноз погоды на Джем ФМ.
11: На завтра, четверг, 1 октября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый, ночью до плюс 10, завтра днем 14-19, выше нуля.
6: Джем без правил.
7: Для слушателей старше 12 лет.
6: Вечернее шоу на Джем ФМ.
7: Джем без правил.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 41 минута, в центре города за окном, плюс 17 градусов со знаком плюс, естественно, потому что это все-таки еще сентябрь. И вы думали, что будет? Минус 3? Нетушки, нетушки. Пока сегодня все хорошо. Продолжаю читать ваши сообщения в ответе на вопрос, какая пословица часто описывает твою жизненную ситуацию? Ну, понеслась. Анна нам говорит, век живи, век учись. Каждый день я узнаю что-то новое в разных областях. Дома, на работе, с друзьями, коллегами. Эта пословица будет актуальна всегда и везде, потому что поток информации не иссякаем. Здесь, наверное, Аня, лучше всего фильтровать. Вот, на мой взгляд, это всегда очень важно. Денис нам говорит, тише едешь, вообще не доедешь. Там немножко по-другому написано, но формат Jam FM говорит, что лучше транслировать это так. Тише едешь, вообще не доедешь. Ну, тут 50 на 50. Согласен, что в некоторых ситуациях, наверное, не совсем правдива эта пословица, но если ее интерпретировать с точки зрения именно движения, я имею в виду за рулем, то 100% тише едешь, дальше будешь. Едем дальше, возвращаемся в канал в Максе. Вера нам говорит, инициатива наказуема. Не делай добра, не получишь зла. По жизни все время наступаю на эти грабли. Я для себя тоже всегда решаю, с одной стороны, что инициативу проявлять – дело наказуемое. Но иногда хочется, даже если будет это наказание, все-таки показать, рассказать, как же на самом деле будет прикольно, если мы сделаем, ну там, по-другому. Если я предлагаю какую-то инициативу. Ната нам пишет, встать пораньше, дошагнуть подальше. Смотря во сколько, знаете, в 5:30 уже проблематично, навставался, все хватит, теперь можно чуть-чуть попозже. Чем раньше встаешь, тем больше дел за день можно успеть сделать, неважно, будни это, выходные или, собственно, отпуск. Но она говорит, я и в отпуске с утра, пока нигде никого нет, и накупаюсь, и в красивые места схожу, полюбуюсь. Ну, в целом, наверное, да, есть какая-то определенная логика, безусловно. Пораньше встанешь, у тебя, получается, дня побольше будет. А если попозже лечь, то можно тоже же как бы успеть. Ну да, главное не превратиться в белку в колесе. Здесь однозначно будет не гуд. Даша нам говорит, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. 100%! А если у этих друзей еще и по 100 рублей есть, то ты будешь богата 100%. Но я богат сегодня на ваши комментарии. Они великолепные. Мы продолжаем это делать, потому что через 10 минут подведу итоги и узнаем, кому достанутся билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина.

Диско. Джем ФМ. Утром. Джем ФМ. Днем. Джем ФМ. Вечером. Джем ФМ. Ночью. Всегда Джем ФМ.

0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 55 минут, за окном в центре города плюс 16 градусов. Мы продолжаем читать сообщения, которые вы присылаете в ответе на вопрос: какая пословица часто описывает твою жизненную ситуацию? Значит, нам бы Света тоже прислала сообщение и говорит: учение свет, а не учение чуть свет и на работу. Чуть свет и на работу. Слушайте, вы сегодня отправляете просто легендарные сообщения. Я не могу их не прочитать. Любовь нам говорит: ну, погнали, пока ветер без камней. Ой, я хочу забрать это себе. Я хочу это все записать, где в нужный момент можно это использовать. Невероятно. А еще, если я перекладываю все это на вашу жизнь, это очень круто, конечно, звучит. Но у меня есть сегодня победитель, и это Света. Она написала нам в канале в Максе. Свет, привет.
3: Здравствуйте.
2: Чем занимаешься?
3: Очень приятно.
2: Конечно, мы когда звоним, всегда хорошо. Это просто вот тебе как раз на будущее такое, знаешь, чтобы всегда было хорошо. Чем занимаешься сейчас?
3: Я сейчас решила посетить открытие магазина «Лента».
2: Ого.
3: На Бабушкина 2.
2: Так, вот. Затариться.
3: Ну да, посмотреть, как они окей решили переделать.
2: А ты как-то имеешь к этому отношение или просто ты такая инициативная?
3: Нет, нет, просто рядом с домом есть магазин «Окей», и
2: нормально.
3: Сейчас он стал «Лентой».
2: Нормально, нормально. Ну вот вам, пожалуйста, развлечение. Кто-то ходит по театрам, а можно просто на открытие магазина. Там нормально, вот этот надувной человечек, шатающийся из стороны в сторону, тоже веселуха. Ладно, Свет.
3: Да-да-да.
2: Расскажи мне свою пословицу, которая, ну, либо по жизни, либо сегодня, она как бы у тебя, ну, как-то в ярких красках прям проявилась.
3: Ну, вообще, как вам сказать? Просто по жизни так всегда получается.
2: Ага. Так. Ну, вот твоя пословица, она как звучит? Я могу прочитать ее, если ты забыла. Света.
3: Да, ну, как правило, ну, у нас же всегда по жизни. Вот поживем — увидим,
2: да.
3: Поживем — узнаем, выживем — учтем.
2: Я первый раз в жизни услышал эту пословицу настолько, ну, знаешь, развернуто. Тебе большое спасибо. Я надеюсь, что ты и поживешь, и доживешь, и обязательно выживешь, и при этом все.
3: Я всем желаю как раз этого.
2: Согласен. Ну, а теперь я хочу тебя поздравить, потому что ты получаешь билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина. Вот. Эти эмоции ты, соответственно, будешь показывать еще и в цирке. А теперь на правах рекламы хочется сказать, чтобы ты приготовилась к невероятному путешествию в мир цирка, где классические номера встречаются с современными технологиями. Шоу «Голограмма» — это яркие выступления, удивительные превращения и атмосфера настоящего праздника для всей семьи. Гастроли проходят до 11 октября на улице Татищева напротив стадиона «Екатеринбург-Арена 0+». Поэтому всех ждем. Света, тебя еще раз поздравляем. Ты большая молодец.
3: Очень круто. Спасибо огромное.
2: Все.
3: Обязательно посетим с дочкой.
2: 100%. Тебе хорошей тусовки в продуктовом. Расскажи потом, как это все дело прошло. Ну, а мы хотим, знаете, полетать вместе с Максим. Все-таки она делает это прекрасно и нас подхватит вместе с собой.

0: на Jam FM.
1: Здравствуйте. Учетную запись на госуслугах разрешили подтверждать в салоне связи. В Минцифры сообщили о подписании необходимого постановления правительства. Изменения расширят возможности для пользователей в тех населенных пунктах, где рядом нет многофункциональных центров или банков, добавили в ведомстве. Коммерсант напоминает, что упрощенная учетная запись на госуслугах дает доступ только к справочной информации, стандартная открывает базовые сервисы после проверки персональных данных, а подтвержденная учетная запись гарантирует полный доступ ко всем цифровым услугам. Трасса Екатеринбург-Тюмень станет полностью четырехполосной уже в ноябре. Реконструкцию завершают на объездах Малых Брусян, Мезенского и Белоярского. Общая техническая готовность дорожных строек 86%, пишет портал Е1 со ссылкой на Уралупрофтодор. Не музей мусора возобновляет работу с 1 октября. В соцсетях проекта горожан призвали готовить вторсырье на переработку. Портал Е1 напоминает, что 2 года назад не музей мусора остановил сбор отсортированных отходов, а в марте этого года объявил о временном закрытии из-за технических причин. Минпросвещение создаст золотой стандарт книг и мультфильмов для детских садов. Как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, сейчас идет работа над едиными методрекомендациями, которые учитывают все воспитательные задачи. В Москве на Охотном ряду проходит первое заседание Госдумы 9-го созыва. На нем депутаты избирают председателя Нижней палаты и вице-спикеров, а также регистрируют новые составы фракций и утверждают структуру комитетов. В новом созыве создано 34 комитета, их руководителей уже утвердили, пишет газета «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 84,43, евро 96,06.
0: Реклама.
2: Думаешь, купить крутую квартиру – это сложно? А вот и нет. ЖК-радиостанция на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
3: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
2: Чик. И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
3: ЖК-радиостанция. Звоните. 343-1963. Заслужив ООС радиостанции. Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
4: На завтра, четверг, 1 октября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый слабый, ночью до плюс 10, завтра днем 14-19, выше нуля.
5: Jam без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Jam FM.
6: Jam без правил.

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов и 6 минут, за окном в центре города, плюс 15 градусов. А теперь планы на вечер. Чем же сегодня можно заняться, если вы еще для себя ничего не нашли? Вот вам несколько вариантов. Например, сегодня 30 сентября в 19:00 пройдет спектакль во Дворце молодежи. Называется он «Где любовь?». Самое интересное, что там нет окончания, то есть там нет восклицательного знака, там нет вопросительного, там нет двоеточий. Вы читаете это так, как действительно сами хотите. Стоимость билетов варьируется 1800-3600, в зависимости от того, где вы, естественно, будете сидеть. Чем ближе к сцене, тем ценничек будет повыше. А теперь немножко о событии. Это спектакль такое, знаете, пронзительное исследование хрупкости диалога. Его идея не в конфликте как таковом, а в сильной, почти физической потребности быть услышанным. Это не история о ссоре, а нежная ода попыткам пробиться друг к другу сквозь броню собственных обид и эго. Напоминание, что настоящая близость начинается там, где заканчиваются монологи. И это действительно, на мой взгляд, максимальная правда жизни. Как говорят, давайте назовем это комментаторы, которые уже посетили, сказали, что это было великолепно. Жизненно, честно, смешно, и это замечательно. А теперь, если вы захотите посмеяться, то сегодня, также 30 сентября в 20:00 в Правда Бар у нас пройдет стендап на опыте. Это формат стендапа мероприятий, где выступают только опытные комики, которые зарекомендовали себя на многих открытых микрофонов, но здесь они проверяют свой материал перед выходом уже на большую сцену. Поэтому, если вы любите посмеяться, ждем вас соответственно. Поэтому еще в целом даже есть время подсобраться. Поэтому выбирайте. Ну а если у вас есть свой собственный вариант, то воспользуйтесь им в том числе. Ну а если нет, вот вам, пожалуйста, несколько вариантов. Ну а через 10 минут у нас с вами голые факты.

0: любимая, люби меня.
1: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
2: Реклама. Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом Мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с Мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
3: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
4: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тёщи в букете.рф. Забыл о годовщине? Ха, в букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно.
5: ИП «Каутаев Сергей Юрьевич». УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
6: Гиганты моря, морские львы в Екатеринбурге. Московский цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина «Голограмма». Гастроли только до 11 октября этого года. Не пропустите. Цирк расположен на пересечении улиц Татищева и Пирогова. 0+.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
1: 235-0905.
7: Jam FM. Где пробки?
8: Вот они, самые загруженные магистрали Екатеринбурга, о которых сообщает сервис Яндекс.Карты. ЕИКа от реки Березовка до 16 километра, от моста через ЖД-дорогу до Высоцкого, Артинская от Книжного переулка до Армавирской. Постоим на Серафим Берябина, Трапезной до Бардина, Шевская, стоит от Тепличных космонавтов, Верхнечерский бульвар Репина от Мельникова до площади Коммунаров.
1: И снова музыка прямо сейчас.
9: 102,5. Джим FM.

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18 часов 21 минута. В центре города плюс 15 градусов. Начинается рубрика «Голые факты». Сегодня поговорим о том, как можно сэкономить себе время, если вы умеете немножечко терпеть. Значит, отправляемся во Францию. В данном случае Наполеон Бонапарт имел привычку не вскрывать свою корреспонденцию по 3 недели. Это было принципиальное решение, которое он принял. То есть здесь дело было не в том, что у него было очень много дел, и он не мог никак добраться до своего журнального столика. Нет, это работает не так. Значит, в чем суть этой привычки? Во-первых, ожидания. Он намеренно давал письмам полежать около 3 недель, ну, тут, естественно, говорится, плюс-минус несколько дней, прежде чем их прочитать. А зачем это нужно? Каков был результат? За это время большинство вопросов и проблем, о которых писали в этих письмах, решались сами собой. И ведь действительно, огромное количество просьб, которые поступают в наш адрес, можно решить вообще без нас, но просто люди не хотят этого делать. А Наполеон решил действовать достаточно тактично, я бы сказал. И во-вторых, это экономит время, потому что такой подход помогал ему отсеивать лишний информационный шум и не тратить ресурсы на уже, ну, как бы неактуальные задачи. Задачи, которые были решены сами собой, или, быть может, человек понял, как сделать без участия Наполеона. Хотя, казалось бы, в те годы вообще не было такого ни одного решения. Но вот вам некоторое, знаете, как бы лайфхак даже какой-то дополнительный, поэтому пользуйтесь, наслаждайтесь.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Барбара Палвин и Дилан Спроуз впервые стали родителями. Модель и актер объявили о том, что у них родилась доченька. Об этой чудесной новости они сообщили в социальных сетях. Как пишет The Voice, оказалось, что малышка появилась на свет еще 7 сентября, когда в США отмечается национальный праздник. Барбара прокомментировала, цитирую, «В этом году мы буквально отметили День труда». Впервые о беременности красавицы поклонники узнали на Каннском кинофестивале. Именно там Барбара вышла в свет в красивейшем голубом платье, которое подчеркивало ее животик. Правда, тогда поклонники были уверены, что у пары родится именно мальчик. Отмечу, что Барбара и Дилан познакомились на звездной вечеринке. Пара сыграла первую свадьбу на родине невесты в Венгрии, а вторую в США. Поздравляем молодых родителей! Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Сервис Тор», кафе «Китайская кухня Шангрила». На завтра, четверг, 1 октября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый, ночью до плюс 10, завтра днем неплохо, 14-19 тепла.
1: Реклама.
4: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
6: Мои Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.
8: Джем без правил.
9: Для слушателей старше 12 лет.
8: Вечернее шоу на Jam FM.
9: Джем без правил.

0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: 18:40 за окном в центре города, плюс 15 градусов. Пришло время для рубрики «Лайфхаки и тренды». Начнем с лайфхаков. Значит, 50 оттенков серого для вашего экрана. Значит, что нужно сделать? Перевод смартфона в черно-белый режим. Ну, в настройках это действительно есть, вы можете попробовать сделать. Делает экран визуально скучным. То есть вы смотрите на него, он черно-белый, это не так вас привлекает, не так радует глаз. Это делает его, ну, реально визуально скучным. Это снижает дофаминовую зависимость и уменьшает экранное время в соцсетях примерно на 30-40%, потому что вы не так наслаждаетесь этим процессом, потому что понимаете, что это не настолько ярко и не так удерживается ваш взгляд. Сегодня вечером обязательно попробую, насколько это хорошо воспринимается. С другой стороны, если вы фотограф, ну, на вас это, конечно, не работает. Переходим на тренды. А теперь, когда ваше письмо действительно дошло до Хогвартса, это школа магии и чародейства, там, где учился Гарри Поттер, значит, в Москве устроят киноужин по Гарри Поттеру, где во время просмотра в зал будут вносить те же самые блюда, что персонажи в этот момент едят на экране. Это очень круто, потому что мы же всегда с вами что? Ну, давайте будем честны. Когда завтракаем, обедаем или ужинаем, один наш глаз направлен либо на смартфон, либо на телевизор. Ну, я вот всегда честно, я вот даже сегодня завтракал, смотрел какой-то фильм. Причем я даже не могу вспомнить, какой фильм. Просто, ну, просто фоном что-то идет, потому что я завтракал сегодня, обедал, вернее, один. Ну что, ну просто для того, чтобы было не скучно. А здесь, на показе философского камня, уже будут заявлены, значит, во-первых, торт, это с днем рождения Гарри, когда в первой части фильма он появился. Дальше идет мясное рагу из дырявого котла. Потом идут жареные куриные ножки. Это когда вот приветственный пир был в Хогвартсе. Зеленое зелье Слизерин, тыквенный пирог в честь Хэллоуина, ну и многое другое. Поэтому можете отправиться. Такие ужины уже были и проходили, набрали огромную популярность, решили организовать еще. Поэтому, если вдруг вы будете в Москве, welcome на приятный ужин и при этом просмотр фильма.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: влюбленной.
1: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
2: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
6: Едим и веселимся с наслаждением.
7: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
5: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
8: ТРК «Глобус». У нас так принято.
5: Щербакова 4. 0+.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
1: 235-0905. Jam FM. Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
10: 102.5. Jam FM.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 54 минуты в центре города Екатеринбург, плюс 14 градусов тепла. Да, понятно, что к вечеру погода, конечно, немножко холоднеет, но мы-то с вами после работы уже разгоряченные, можем спокойно прогуливаться где-нибудь по набережной, а может быть где-то рядом со своим домом. Тоже, мне кажется, прекрасное времяпрепровождение. Меня зовут Миша Киселев, и эти два часа я был вместе с тобой, как, собственно, и каждый день с понедельника по пятницу с 17.00 до 19.00. Мы сегодня обсуждали тему. Какая пословица часто описывает твою жизненную ситуацию? Было огромное количество сообщений, но лучшее я сегодня наградил. Я считаю, что вы тоже его оцените. Написала Света. Она говорит: «Поживем – увидим, доживем – узнаем, выживем – учтем». Это можно применить, ну, абсолютно в любой ситуации. Невероятно. Я честно, искренне вам говорю о том, что никогда не слышал продолжения этой пословицы. Я знаю, поживем, увидим. Да, это вообще, мне кажется, применяется чуть ли не каждый день у нас. Но вот дальше для меня это было интересно. Все, теперь поставлю эту фразу, собственно, прямо в свою вот шапку профиля. Там это будет полезно, мне кажется, многим из вас. Также сегодня были рубрики «Голые факты». Поговорили о том, что Наполеон намеренно не читал свою почту. Ну, я имею в виду письма, которые ему присылали, порядка 3 недель. Потому что за эти 3 недели некоторые дела решались сами собой. Мне кажется, это невероятная практика. Если переложить ее на свои какие-то рабочие процессы, ну, понятно, что не на все, но если частично как-то подключить, то будет, ну, гораздо легче. Тут главное все в меру и потихонечку, чтобы всем было приятно. Несколько вариантов, как провести сегодня вечер. Понятно, что в 7 часов вы уже не успеете на спектакль, а вот на стендап, пожалуйста. Правда, бар у нас будет, там в 20.00 начало, поэтому если хотите посмеяться перед сном, всегда можно насладиться этим моментом. Ну и что хочется сказать, что мне сегодня было, конечно, напоследок с вами хорошо, и я очень надеюсь на то, что это чувство взаимное.

0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Учетную запись на госуслугах разрешили подтверждать в салоне связи. В Минцифры сообщили о подписании необходимого постановления правительства. Изменения расширят возможности для пользователей в тех населенных пунктах, где рядом нет многофункциональных центров или банков, добавили в ведомстве. Коммерсант напоминает,

0: Реклама. Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Телефон рекламной службы JAM-FM.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: JAM-FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на JAM-FM.
5: Привет! Сильвестр Сталлоне жалеет, что не женился на супруге раньше. Голливудский актер трогательно рассказал о своей семейной жизни. Вот уже много лет он счастлив в браке с Дженнифер Флавин. Сталлоне признался, что жалеет в своей жизни только об одном поступке, что не женился на возлюбленной раньше. Он прокомментировал: «Я бы хотел жениться на своей жене примерно на 8 лет раньше. Я был таким идиотом, прокрастинировал, потому что, знаете, я до сих пор учусь на тех плохих отношениях, так что сожалею об этом. И мне очень жаль, детка». Как пишет Супер, актер добавил, что его долгая нерешительность и былые трудности с доверием частично уходят корнями в детство, когда он страдал от дефицита родительского тепла. Тем не менее, Флавин научила его искренне любить. Отмечу, что Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин в браке уже 30 лет. Думаю, что все делается в нужное время. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на JAM-FM.
4: Прогноз погоды на JAM-FM.
6: На завтра, четверг, 1 октября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый слабый, ночью до плюс 10, завтра днем 14-19, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской Ревде тоже переменная без осадков до плюс 19.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Спонсор выпуска ООО «Алекко Групп Парк», квартал «Радиостанция».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. Главу предприятия по производству пиротехники в Кубринске подозревают в незаконном изготовлении взрывчатки. Об этом сообщили в Следственном комитете. По факту взрыва и пожара на заводе расследуют уголовное дело. Власти Ярославской области сегодня сообщили, что после детонации и пожара на фабрике повреждения получили 22 жилых дома. В них выбиты окна и разрушена кровля. В результате пожара на предприятии по изготовлению пиротехники, напомню, погибли 14 человек. Среда в Свердловской области стала завершающим днем бабьего лета. Уже предстоящей ночью на территорию региона вторгнется холодный воздух. 1 октября тепло еще сохранится на юго-востоке Свердловской области, а с пятницы уже на всей территории начнется похолодание. Дневные температуры со 2 по 6 октября не превысят отметку в плюс 9 градусов. Погода станет дождливой, местами с мокрым снегом, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Метро в уральской столице может стать гибридным и полуоткрытым. Поиск решений для развития этого вида транспорта продолжается. Одна из сложностей – это скальные породы, которых в Екатеринбурге много и которые сложно проходить. Варианты полуоткрытого метро при этом есть в Москве, Новосибирске, Казани и Самаре, рассказал на строительном форуме главный архитектор Екатеринбурга Руслан Габдрахманов. Россияне в августе оформили максимальное количество кредитов за последние 2 года – почти 4,5 миллиона. По данным Объединенного кредитного бюро, объем розничного кредитования достиг 1,2 триллиона рублей. Крупнейшим сегментом выдач в августе оставались кредиты наличными – это почти 40%, более трети кредитов ипотечные и 14,5% приходятся на автокредиты, пишут ведомости. Официальный доллар на сегодня 84.43, евро 96.06.
1: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать главное.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Натан впервые вывел жену на красную дорожку. Популярный сердцеед обычно посещает мероприятия в одиночестве. Однако на днях он вышел на красную дорожку в компании супруги. Оказалось, что именно в этот день звездная пара отмечала годовщину – 15 лет совместной жизни. Как призналась сама Анастасия, она очень нервничала перед выходом на публику, но в итоге прочувствовала эту незабываемую атмосферу. В сети тут же стали размышлять о том, почему артист не приглашал любимую посещать такие события намного раньше. Ведь Анастасия – красивая и стройная девушка, которой стоит гордиться. Известно, что Натан не раз изменял супруге. Это всегда очень громко обсуждалось в интернете и породило колкие шутки в адрес артиста. Но несмотря на это, пара все еще вместе. Отмечу, что Натан и Анастасия воспитывают двоих детей. Думаю, что Настя войдет во вкус и будет частенько посещать такие мероприятия. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Сервис Тор», кафе «Китайская кухня Шангрила». На завтра, четверг, 1 октября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый, ночью до плюс 10, завтра днем неплохо, 14-19 тепла. Также завтра в Первоуральске, Плюском, Туринской, Асбесте тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 19.
1: Реклама.
4: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяна и утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
6: Мои Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.

0: Реклама.
1: Все время отвлекается и трудно запомнить стихотворение. Знакомо? В Центре когнитивных технологий УГМК «Здоровье» дети развивают внимание, память, речь и готовятся к школе. Занятия на игровых нейротренажерах делают обучение проще и интереснее. Екатеринбург, Шейнкмана, 88, Олимпийская набережная, 9/1. Центр когнитивных технологий УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
2: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5 Джим ФМ. This

0: подожди, никто потерял. А чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня, я тебе не

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Николай Басков признался, что мечтает о детях и жене. Артист рассказал о личной жизни и желании создать семью. Певец, которому скоро исполнится 50 лет, отметил, что мечтает о детях и встрече с женщиной, с которой сможет построить крепкие семейные отношения. Говоря о семье, Басков подчеркнул, что не испытывает проблем в личных отношениях. При этом артист признался, что существует определенная причина, из-за которой он до сих пор не женился и не стал отцом. Он прокомментировал, цитирую, «Придет время, и люди поймут, почему я до сих пор не женился. У каждого есть определенные непростые ситуации». Как пишет Супер, певец намекнул на личную драму, которая сопровождает его уже много лет. Он дополнил. «Вскроются некоторые факты, и всем станет многое понятно о той боли, которая на протяжении почти 25 лет присутствует в моей жизни». Николай отметил, что продолжает верить в возможность встретить свою судьбу. «Думаю, что нужный человек уже где-то рядом». Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Jam FM.
1: Мы любим музыку, мы любим Екатеринбург.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, четверг, 1 октября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый, ночью до плюс 10, завтра днем неплохо, 14-19 тепла. Также завтра в Первоуральске, Плеском, Туринской, Асбесте тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 19.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.fm.
1: Привет! Анна Семенович рассказала, где хочет сыграть свадьбу с Денисом Шрейером. Певица рассказала о первых впечатлениях после помолвки с бизнесменом. Она призналась, что ей нравится новый статус невесты. По словам Семенович, после предложения они несколько дней отмечали помолвку в компании друзей. Она прокомментировала: «Мне очень приятно, что я невеста. Я любуюсь своим колечком. У меня хорошее настроение, и когда рядом мой любимый мужчина, я счастлива. Помолвка прошла прекрасно, гуляли 3 дня, потом болели неделю, но было очень весело». Семенович также сообщила, что родители жениха будут присутствовать на свадьбе. У нее сложились хорошие отношения с будущими родственниками. Пока пара не определилась с местом проведения свадьбы. Среди возможных вариантов Семенович назвала Сочи, Москву и, конечно, Мальдивы. Свадебный наряд она, кстати, тоже еще не выбрала. По словам Анны, пышное платье ей не подходит. Она хочет найти что-то более современное и стильное. Ох уж эти приятные свадебные хлопоты. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра четверг, 1 октября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 10, завтра днем 14-19, выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: 102.5 Джем FM.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Jam FM.
2: Свежие хиты и хорошее настроение.

0: МФМ. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.